на поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В июле жители Дзержинского района и Гальянки на трое суток останутся без холодной воды, сообщает водоканал НТ. Произойдет это из-за остановки Черноисточинского гидроузла под Нижним Тагилом. Объект отключат для ремонта на самом гидроузле и на городских сетях водоснабжения. Работы выполнить невозможно без остановки очистных сооружений. Воды не будет с 6 утра 10 июля и до полуночи 12 июля. В Нижнем Тагиле зарегистрирована первая жалоба на вывеску на иностранном языке. Как уточнили в мэрии информагентства «Все новости», в администрацию обратился житель Гальянки. Он пожаловался на магазин питьевой воды «Ниагара» на улице Дружинина. После предписания районной администрации магазин заменил вывеску с английским названием на баннер, соответствующим новым требованиям. Сделано это было в установленный срок, поэтому штрафов не последовало. Закон об англицизмах вступил в силу с 1 марта этого года. Плановые проверки по контролю за вывесками в Тагиле не проводятся. Сотрудники мэрии работают только по обращениям жителей и надзорных ведомств. С нового учебного года все бюджетники, обучающиеся в Свердловском медколледже, будут обязаны отработать 3 года в областных больницах. Половина учащихся – приезжие из других регионов, которые после получения дипломов покидали Средний Урал. При этом на их подготовку тратились колоссальные средства из бюджета. Теперь правила поменялись, рассказал новый директор Свердловского медколледжа Анатолий Володин. В Российской Федерации 4 выраженных пика отпускной активности, выяснили аналитики ВК HR-Tech. В Уральском округе главный летний пик смещен на июнь. Июль на втором месте. Вместо декабрьского зимнего всплеска здесь выделяется октябрь. Среди всех россиян лидирует июль, на втором месте июнь. Зимний пик формирует декабрь за счет новогодних каникул. Весенний всплеск в марте дает около 15-16% отпусков. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: Погода. Всем огромнейший привет. Здесь Александр Данилов и Алина Геринг, да, которая к нам принесла солнечные дни. Она одела сегодня футболку из Бразилии и, видимо, об этом, солнце услышало. Итак, на Среднем Урале сегодня немножечко будет облачно. Северо-восточный слабый ветер дует. Температура утром 16 градусов, днем воздух прогреется до плюс 22. Никаких осадков.

0: А как быстро-то неделя пролетела. Тут вообще даже к Мари Краймбери ничего и не добавишь.
1: Всем ну, не говорю, знаю.
0: Быстро-быстро да не быстро. Говори. Нет, когда ты уже находишься на финише, когда ты уже находишься на финише уже в пятницу, да, оглядываясь назад, ты уже, опа, очки, как же далеко, как же быстро пролетело. А еще в понедельник еще так не казалось. А вот так вот оно и бывает.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: С вами Алина Геринг и Александр Данилов. Это утреннее шоу на Экорадио. Да, пятница уже.
0: Пятница, да.
1: Наконец-то.
0: И, наконец-то, да. Алина наконец-то одела трофейную футболку. Да. Напоминаем, что недавно она была в Бразилии. И вот, наконец-то, мы ее лицезреем в цветах Бразилии. А слушай, почему в цветах Бразилии желтые? Мне кажется, у них зеленые.
1: Ну, зеленый, желтый, там все вместе.
0: А, там
1: вместе,
0: же зеленый, да. И желтый. Все, да. Все верно.
1: Все самые сочные, яркие цвета, все про Бразилию.
0: Все про Бразилию, да. Ну и солнышко ты тоже, смотри-ка, принесла с собой.
1: Так я как-то уже, я не знаю, что уже делать. Уже пришлось футболку эту доставать.
0: Отправлять запрос во вселенную. Вселенная тебе отвечает.
1: Да, чтобы хоть немного сегодня было солнце.
0: Да, главное, чтобы вселенная не ответила так же, как она отвечает этим нашим топовым блогерам, которые сейчас все там в судах, судах, судах, бедолаги.
1: Спасибо. Спасибо, ты очень добрый.
0: Мы можем найти, да, в любой этой бочке меда кусочек-то этого, вот этого дегтя.
1: Да, ну, здорово.
0: Так, новости у нас сегодня будут?
1: Новости будут, но давай проснемся сначала.
0: Да, лайфхаки будут?
1: Лайфхаки будут, новости тренды. Будут, тренды будут, все будет.
0: Вот, да, вы все это прекрасно знаете, все это будет впереди в этом музыкальном часе. В общем, всех с пятницей, Галантис продолжает музыкальный эфир.
2: Доброе утро, вставай вместе.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ох уж этот Holy Flame, ох уж эти Holy Flame, все тонут, тонут, тонут. Слушай, ну а у нас тут что-то тоже какие-то происходят вопиющие факты. Я тут открываю ленту новостей. А что там случилось с ВК и Apple?
1: А так, а что случилось? Скачать их нельзя сейчас в App Store.
0: Кого это?
1: На яблочных телефонах.
0: Да, сервисы ВК нельзя это сделать?
1: ВК, Одноклассники, там еще что-то.
0: Ух ты, ничего себе. Угу. Когда так случилось? Вроде бы вчера еще было все
1: вот
0: спокойно.
1: Вчера и случилось доброе утро.
0: Доброе утро. Вот так вот, мы ничего себе проснулся. А тут уже и что-то, и что-то. Да ничего, ничего. Я думаю, что все решится. Там все за закрытыми дверями, как говорится, порешают.
1: Ну, да, не в наших компетенциях, не в наших силах это изменить. Что же делать?
0: Ну что ж, ну на рабочих компьютерах-то ВК работает. Ну, то есть это скачать новые, да, приложения?
1: Да,
0: то есть
1: да,
0: для новых пользователей.
1: Да, если у тебя нет этого приложения на телефоне, на яблочном, то сейчас будут утю проблемы.
0: Ага, да, мы это все решим. Так, ну главное, что все существующие сервисы работают, да. В нашей группе во ВКонтакте тоже.
1: Да. Да, все работает, заходите. Ну а что у нас? У нас сегодня праздник такой.
0: Да, так сегодня пост необычный, так скажем, больше информационный.
1: Да, день зубной щетки сегодня отмечается. Если вам что-то...
0: Здравствуй, тенистая моя.
1: Хочется узнать о зубной щетке, то, пожалуйста, наш пост во ВКонтакте может вам помочь в этом.
0: Да, да, открывайте, теребите, все там, смотрите, зубная щетка... Кстати, ну я вот на самом деле тоже с огромным удовольствием прочитал этот пост. Оказывается, в общем, тут Уильям Альдис 26 июня 1780 года, это англичанин, запустил первое массовое производство зубных щеток. И легенда гласит о том, что к этому изобретению его подтолкнуло заключение в тюрьме. Вот, где он, чтобы соблюдать нормы гигиены, впервые создал щетку из кости свининой щетины. Но дальше ключевое. Прямо гордость берет, вот послушайте. Но эта идея была не новая. Еще в далеком 1498 году в Китае появился прототип ручка. Ой, это не это я хотел сказать.
1: Вот, друзья, понимаете, вот он все смеется надо мной, что у меня вот иногда мысль улетает, иногда я что-то не то прочту, а сам-то,
0: да, вижу звон, не слышу, откуда
1: вот
0: он.
1: Вот именно что, это вот ты.
0: Нет, да, но на самом деле на Руси при Иване Грозном еще уже пользовались так называемыми зубными метлами. Слушай, хорошее название.
1: Метла.
0: Зубная метла, да. У некоторых просто в зубах такие промежутки, что там прямо метлой нужно это выметать. А не зубной щеточкой. Прямо зубной пылесос надо туда отправлять, и зубную команду, которая будет очищать, штамповать, там вообще шлифовать.
1: Я думаю, тебе нужно остановиться вот на этом. Дальше будет хуже, да.
0: Друзья, дальше мы будем просыпаться еще сильнее. Да, дальше будет хуже. И там еще анекдоты пойдут.
1: О, ты сейчас начнешь. Анекдот про зубную щетку. Это смешно 100%.
0: Кстати, поищем. Идея от Алины Геринг прекрасна.
1: О, нет.
0: В общем, помним, что на Руси мы начали пользоваться зубными щетками одними из первых. Иван Грозный. При Иване Грозном это все началось. Ну, а там уже по всему миру подхватили, ну и начали вот 26 июня производить эти щетки, которые мы сейчас знаем. Ну и поэтому сегодня отмечается день.

0: зубной щетки. Так что щетинистую погладьте сегодня свои.
1: Ну, обязательно.
0: Улыбнитесь ей всеми своими 33 или сколько там осталось зубов. Все, молчу.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое

Ох уж эти стрелы, стрелы. Главное, чтобы зубы изо рта не полетели. Мы сегодня обсуждаем зубные щетки, ну и все, там, стоматология, все на свете. Да, мне, кстати, вот попалось изречение, я вспомнил.

0: да, хорошо. Иногда меня тоже в свой адрес такое слышал. Еще одно подобное замечание. И щетка вам больше не понадобится.
1: Опа.
0: Очки.
1: Опа.
0: Опачки, да, да, да. И говорили мне такое.
1: Да.
0: Говорили мне такое. Я вспомнил из жизненной ситуации. Было, было, было, было, было.
1: Ну, это... Жестко.
0: Жестко, да. Зубные щетки, всем привет. Кстати, да, не будьте тоже как зубные щетки, точнее, будьте как зубные щетки, ну, то есть в начале их жизни, то есть такие красивые, яркие, такие цветущие, стоящие, с прической. Как в магазине, мы смотрим, они все такие прекрасные, а потом-то, через пару недель. Сколько у тебя держится зубная щетка? Не, ну у меня,
1: ребят, допустим... такое впечатление, что я сплю, и этот эфир мне снится при температуре 40. Ты серьезно?
0: Ты серьезно? Нет, согласись, вот у мужчин и женщины чистят зубы по-разному. Вот у мужчин зубная щетка приходит в негодность гораздо быстрее, чем у женщин.
1: Но вы сильнее.
0: Мы сильнее. У нас зубов больше, наверное. Или наоборот меньше, но приходится дальше чистить. Или усилия. Почему так происходит?
1: Я не знаю.
0: Да, в принципе, это количество зубов одинаковое.
1: Но опять же, щетка может быть такая электрическая.
0: Да, даже на электрической я проверял. Это вот эти щетинки почему-то они стачиваются у мужиков вот так вот все. А у девушек все красивенько, аккуратненько.
1: Потому что мы меняем их. Лайфхак. Лайфхак, да.
0: Возможно, возможно. Как и полотенце, да?
1: Ну да.
0: Вообще и шампунем вы чаще пользуетесь. Так,
1: да.
0: Ладно, мы сейчас это уйдем в далекие дали. От Алины, кстати, какая-то новость должна
1: так,
0: к нам подойти.
1: Тут пишут, что правшам посоветовали чистить зубы левой рукой. Оказывается, Это бесплатная и надежная тренировка для мозга. Да, привычное действие сразу перестает быть автоматическим. Ну и все, и мозгу приходится заново движение контролировать, координацию, внимание. И вообще, кстати, такие непривычные задачи запускают нейропластичность. Это когда мозг создает и укрепляет новые связи.
0: Ну да, это такое полезное дело. Я тоже слышал, что нужно на работу ходить разными маршрутами, все такое. Но то, что ты сказала, это выглядит как будто бы, знаешь, немножечко попахивает садомазом немножечко.
1: Почему?
0: Ну, я думаю, что ты там попадешь не туда, куда нужно. Можно вообще в щеку попасть, и тут еще себя измазать. Ну, кстати, будет тогда выражение «не с той ноги встал». Сегодня не той рукой зубы почистил.
1: Так специально же ты это делаешь, чтобы мозг не спал.
0: Ну, пока там мозг проснется, я вам скажу, уже нервничать успеешь, перенервничать. Вот так.
1: Да, ну не знаю.
0: Короче, если у вас сегодня что-то идет не так, не говорите, что вы не с той ноги встали. Говорите, я не той рукой почистил зубы.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ну и зубы, наверное, тоже нужно чистить, как в последний раз, каждое утро. Сегодня отмечается день рождения зубной щетки. Целых 246 лет назад запустили ее в массовое производство. Мы не проходим мимо этого факта. Вспоминаем нашу щетинистую, нашу улыбающуюся. Ну и как бы все об этом разговариваем. Но, 246 лет назад запустили производство массовое, про массовое производство зубную щетку, но на Руси пользовались зубными метлами аж еще при Иване Грозном. Так что метла метет не только в избе, но и в зубах.
1: Ну да, но нужно ее менять. Не забываем.
0: Не забываем, да.
1: Не допускаем того, что она уже у вас разваливается, вся просто круглая, вся растрепанная. Такого нельзя, конечно, допускать.
0: Да, да, да. Когда там один, это самый волосок уже чик-чик-чик, ты уже что-то скребешь уже, а не чистишь это. Так, ну что же, я вам.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.
0: Да нет, я вам хотел анекдот рассказать на зубную тему.
1: Сама судьба не хочет просто этого.
0: Закрыли, да, да. Лучше Мадонну Сабрина Карпентер послушать.

0: от 24 мая 2016 года, выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Жизнь, а ты знаешь, что действительно непросто? Это остаться на ночь где-то в незнакомом месте, да? А там же нету твоей зубной щетки.
1: С собой надо брать,
0: да,
1: всегда.
0: И как бы всегда такое, ну, очень неудобно. Поэтому чем старше становишься, то ты уже где попало не остаешься.
1: Ну, как бы да.
2: Гороскоп на Эко-радио.
0: Так, да, ну а мы медленно, но верно приближаемся к гороскопу. Гороскоп говорит, что сегодняшний день будет насыщенным, но не суетливым.
1: Ну а чуть подробнее узнаем прямо сейчас. Овны, сегодня перед вами может открыться возможность, которую раньше вы просто не замечали. Не исключено, что кто-то предложит вам участие в новом проекте или интересной идее.
0: Тельцы, сегодняшний день поможет укрепить уверенность в собственных силах. Вы увидите первый

0: Первые результаты работы, в которую вложили много времени и терпения. Также удачно будут складываться вопросы, связанные с деньгами, покупками и долгосрочным планированием.
1: Близнецы, и для вас день пройдет очень динамично. Главное, не пытаться успеть абсолютно все. Звезды советуют лучше сделать несколько важных дел качественно, чем десятки в попыхах, да.
0: Это точно. Так, движемся дальше. Раки, раки. Сегодня появится ощущение внутренней ясности. Вопрос, который долго вызывал сомнения, начнет постепенно проясняться. Эмоциональное напряжение заметно снизится. Особенно приятным окажутся встречи с людьми, которых вы давно не видели.
1: Львы, пятница станет хорошим днем для демонстрации своих талантов. Однако звезды советуют помнить, что успех редко бывает исключительно личной заслугой. Благодарите тех, кто помогает вам двигаться вперед.
0: Девы, сегодня многое будет зависеть от вашей внимательности. Пока другие будут спешить, вы сможете заметить важную деталь, которая изменит общий результат. День также подходит для завершения накопившихся дел, наведения порядка. Совет дня: не отвлекайтесь на мелкие раздражители.
1: Весы, для вас пятница окажется благоприятной в вопросах общения. Ну и не исключено приятные совпадения. Иногда искренность производит большее впечатление, чем безупречные аргументы, советуют вам звезды.
0: Скорпионы, сегодня ваша интуиция будет работать особенно точно. Некоторые люди раскроют свои настоящие намерения, даже если сами этого не хотят. Совет дня: не торопитесь делать выводы.
1: Стрельцы, день подарит желание строить планы на лето и искать новые впечатления и выходить за пределы привычного. Даже небольшое приключение способно вдохновить вас на серьезные перемены. Чаще говорите «да» новым возможностям.
0: Козероги, сегодня вам полезно завершить все, что давно требовало вашего внимания. Освободите пространство от старых задач, вы почувствуете заметное облегчение. Финансовые решения лучше принимать спокойно, без давления и спешки. Сегодня не стремитесь сделать больше, но стремитесь сделать лучше.
1: Водолеи, пятница способна удивить неожиданными поворотами событий. То, что утром покажется неудобством, к вечеру может превратиться в удачную возможность.
0: Ну и рыбы, для вас этот день станет временем вдохновения и приятных открытий, возможны теплые встречи, хорошие новости и события, которые укрепят веру в собственные силы. Совет дня от звезд: не отвлекайтесь. Нет. Совет дня от звезд. Так. Не откладывайте радость на потом. Сегодня для нее найдется немало поводов. Ну а как же, сегодня пятница, какие же поводы?
1: Ой,
0: у нас
1: прекрасный, прекрасный совет. Да. Я прямо жду радостные события.
0: Да, так что вообще все знаки зодиака. Не откладывайте радость на потом.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Грандиозное событие в Акраме.
2: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама по Тагилов. 1-66-060-34-217. Неоферта. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жители Нижнего Тагила собирают первые урожаи черники, ягоды, которые обычно поспевают лишь к середине лета. Неожиданным уловом с информагентством «Все новости» поделились читатели. Так, тагильчанка Александра поехала в лес за рудником на разведку, планировала пособирать землянику и грибы, а наткнулась на поляну черники. Синие ягоды пока только на окраине леса, где падает много солнца. В самом лесу черника еще мелкая, зеленая. В Нижнем Тагиле легковушка сбила 9-летнего мальчика на велосипеде, пересекавшего пешеходный переход. ДТП произошло 24 июня около 17 часов на улице Краснознаменная. Как уточнили в городском отделе ГАИ, 38-летняя жительница Кушвы ехала со стороны Выи. Как вдруг на зебру в районе кондитерской фабрики неожиданно выехал 9-летний велосипедист. Водитель пыталась уйти от столкновения, резко затормозила, но наезда избежать не удалось. Со множественными травмами ребенка увезли в детскую городскую больницу. Инспекторы выяснили, что ребенок был на прогулке с разрешения взрослых, но катался без защиты. В Свердловской области медики столкнулись с редкой аномалией. У 14-летней школьницы зуб мудрости сформировался не в зубном ряду, а в области гайморовой пазухи. Из-за этого подростка мучили сильные боли в левой половине лица, заложенность носа, головные боли и дискомфорт в области глаза. За сложную операцию по удалению взялись медики центра Бонум, рассказали в пресс-службе Свердловского Минздрава. От челюстно-лицевой операции врачи отказались и выбрали щадящую методику, функциональную эндоскопическую хирургии. Уже через неделю девочку отправили домой. Врачи уверены, что все проблемы, вызванные гуляющим зубом, удалось полностью устранить. Народное голосование за лучший эскиз мурала Международного фестиваля молодежи 2026 года стартовало в Свердловской области. На выбор представлены 25 работ, созданных молодыми жителями региона от 14 до 35 лет. Участники конкурса направляли свои визуальные концепции в виде текстов и рисунков. Лучшие идеи доработали профессиональные художники. Очные презентации работ состоятся 27 июня в рамках Дня молодежи. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге в сентябре. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня переменная облачность. Температура воздуха плюс 22 градуса. Ветер восточного направления. Осадков сегодня не ожидается.

0: Да, Energy с энергетикой, как Energizer. Продолжаем сегодняшний день, а точнее утро, потому что оно пятничное, потому что впереди у нас аж целые выходные и со все. Ну, в общем-то, вы все сами знаете, что означает пятница. Кому я рассказываю, да?
1: Ну, кто-то все, выходные работает.
0: Кто-то работает, а кто-то отдыхает. Ну и, короче, все вы прекрасно знаете. Пятница — это в любой ипостаси крутой день. Это один из самых лучших дней, потому что уикенд, потому что солнце, потому что лето, потому что утреннее шоу, потому что здесь Алина Геринг в бразильской футболке.
1: Улыбается. Да, да, всем привет.
0: Всем привет, да. Ну и я немножечко тут анекдот рассказываю.
1: Да, сегодня 26 июня.
0: Да, есть такой.
1: Да, и мы выясняем, какой сегодня праздник.
0: Ну, мы уже
1: и вам
0: выяснили.
1: Обязательно расскажем. Но не щетка единой зубной. Угу. Сегодня мы празднуем день выпускных.
0: Да, точно. Самый светлый, самый яркий, самый классный, самый летний, можно сказать, праздник. День выпускных.
1: Да, начинаются выпускные потихоньку, помаленьку. Приходят результаты экзаменов, уже можно чуть-чуть выдохнуть и как-то уже готовиться к следующему этапу в жизни.
0: Да, поэтому... молодые наши выпускники. Поэтому, да, мы молодцы.
1: Да, поздравляем,
0: уже.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем, вы весь большой уже этап, самый главный, прошли, так что можно уже расслабиться. А почему, кстати, именно в это время отмечаются выпускные, потому что белые ночи, ну, как бы, начинаются.
1: Не только из-за этого. Просто дети экзамены сдали все.
0: Да, да, сдали экзамены и все.
1: Ты думаешь, так, выпускной сделаем, когда начинаются белые ночи в Питере. Особенно мы в Тагиле именно под эту дату выпускные подстраиваем.
0: Мы уже подстраиваемся под него, под Питер, да.
1: Да, да, да.
0: Не, ну на самом деле 27 июня 1968 года впервые был отпразднован выпускные, потом они были отменены в 79-м году, и в 2005 году снова стали проводиться. Вот. Ну, кто-то же придумал в это же время проводить. То есть кто-то любил погулять по ночам, видимо, побродить. И вместо того, чтобы зубрить, видимо, уже кому-то надоело это делать.
1: Так уже все сдали экзамены.
0: Да, и уже все сдали, и уже можно было побродить по ночь и темнота друг молодежи. А поскольку они уже как будто бы не молодежь, потому что уже не молодежь, потому что они уже закончили школу, то уже как бы и не совсем темно им нужно, чтобы было за окном.
1: Это реальный эфир по температуре 40 сегодня происходит.
0: Ладно, слушай, да, но если ты говоришь о температуре 40, то я тебе скажу, что сегодня отмечается Всемирный день производителей холода. Немножко охладимся. Что это значит? Давайте посмотрим. День выбран в честь дня рождения выдающегося британского физика лорда Кельвина, который разработал абсолютную шкалу температуры. Ну, по Кельвину мы же знаем, что это температуры.
1: Да.
0: Вот.
1: Очень интересно.
0: Вот. Я думаю, что наши выпускники это знают лучше нас, потому что они лучше. Ладно.
1: День прощения еще сегодня.
0: Ой, простите меня за все, что я сегодня несу.
1: Нет, такое мы не простим. Такое не прощается. Нет, ну а если без шуток, то, конечно, на обиженных воду.

0: Да, отсылочка принята, да. Так, день блаженства. Сегодня еще, кстати,
1: пятница,
0: отмечается.
1: Ну, потому что, да.
0: Блаженный мир, да, блаженные люди.
1: Да.
0: Вообще наслаждайтесь жизнью. Состояние высшего счастья или радости, именно это означает блаженство. Так, ну вроде бы все, мы пробежались по всем праздникам. Да,
1: выбирайте отмечать любой из этого списка, который вам подходит.
0: Ну, если по профессиональным праздникам, еще все-таки добавлю, что сегодня день врача-нарколога отмечается. Мы к этому врачу все ходим, так скажем, да, все, кто права получал, получает. И будет получать, поэтому мимо него никак не пройдешь. Респект вам, уважение. Поздравляем вас с профессиональным праздником.
1: Поздравляем.
0: Вы важную миссию несете.
1: Да, да, 100%.
0: Без вас никак. Все, движемся дальше. Алекс Гладина, Баста с Дмитрием Журавлевым. Все это впереди.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Авторадио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Грандиозное событие в Акраме.
4: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
5: Реклама по отделам. ИН-66-060-34-217. Неагент. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
6: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви.

И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Ну и, конечно же, девочка, не забывай чистить зубы по утрам и вечерам. Будут они у тебя красивые, как у акулы, и светлые, как у Белоснежки. Мы сегодня обсуждаем. Да, спасибо, конечно же, Журавлеву Дмитрию и Басте за эту прекрасную летнюю композицию. Ну, а мы, между прочим, обсуждаем сегодня зубную щетку. Ведь именно сегодня считается день рождения зубной щетки, несмотря на то, что ее давно-давно использовали еще при Иване Грозном. Но в массовое производство именно запустили 26 июня, 200 с лишним лет тому назад.
1: Слушай, ну, 200 лет, ну, у нас, мы живем в эпоху искусственного интеллекта, я тебе сейчас такое расскажу.
0: В смысле, значит, чаще, ты никак не говоришь, что искусственный интеллект научился чистить зубы?
1: Ну, почти что. Да. Значит, в сегменте умных гаджетов лидерство удерживает звуковые щетки, которые ты подключаешь к приложению. Значит, они строят 3D-модель полости рта и подсказывают через приложение, если вы пропустили какой-то участок или слишком сильно давить на десны.
0: Вот оно решение.

0: того, о чем мы говорили в прошлом часе. Вот у мужчин зубные щетки более быстрее изнашиваются, у девочек они чистенькие и ровненькие. Будут примерно одинаково. Слушай, то есть я представил, то есть ты себе в рот засовываешь эту штуку, да?
1: Да. Да, и смотришь в приложении, что ты пропустил, какой участок.

0: что она говорит?
1: Она тоже
0: выключи меня.
1: Она тоже через приложение управляется. Значит, устанавливает таймер там можно. Угу. Внутрь шкафа встроена вот эта камера, которая не боится высокой температуры. Она позволяет записывать ролики.
0: А, то есть как ты голову засовываешь в духовку или что-то?
1: Да, именно для этого, Саш, да, именно для этого. Ну нет же, конечно, она позволяет записывать ролики в режиме таймлапса, то есть в ускоренном режиме. Вы можете эти ролики выкладывать в
0: социальные сети. Ну, в принципе, прикольно, да, ты эти печенюшки туда положил, допустим, или хлеб, да, и вот он как вот...
1: Да, поднимается.
0: Розовеет,
1: а искусственный интеллект делает что? Он умеет распознавать ингредиенты, рекомендовать рецепты. Вот так вот.
0: Вот так вот, да. То есть можно положить все, что было в холодильнике, он все распознает и скажет, вот это лишнее.
1: Ну вот умный чайник еще есть.
0: Ну, он всегда был, по-моему,
1: ну,
0: уже
1: нет, давно. Ну нет, ну смотри, смарт-чайника, фишка в чем?
0: Так, в чем?
1: Режим нагрева воды на расстоянии, чтобы ты вот пришел домой после утреннего шоу.
0: Ну, это давненько было, ну, только это в приложении, только да. Надо же в телефоне да? Нажать кнопочку, чтобы он начал сам распознавать, чтобы он начал это работать.
1: Ну, значит, я живу в каком-то камере.
0: Может быть, искусственный интеллект уже дальше пошел, и он знает, когда ты возвращаешься домой, и сам включает.
1: И его. Сам наливает.
0: Слушай, мне кажется, дойдет скоро и сам наливать будет. Есть же эти роботы, которые чистят, да. Есть уже с рукой, а мне кажется, он уже будет.
1: Да,
0: подожди, а мы-то вообще для чего нужны будем?
1: А мы вот просто отдыхать и жить эту жизнь. Прекрасно.
0: А мы как подписки будем оплачивать.
1: Да. Ты работай. Ты иди работай, я тебе тут все сделаю.
0: Да.
1: Ты денежку зарабатывай.
0: Ты главное на карточку кидай, чтобы мы списывали.
1: Да. А если ты не кинешь на карту, мы найдем другой способ.
0: Мы взбунтуемся.
1: Да.
0: Мы тебе эту щетку засунем не в рот, а в труднодоступные места.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер.
1: Да, вот это номер. Традиционное время — это половина девятого. Для автовладельцев мы приготовили подарки. Это фирменный мерч, это Карадио. Генератор случайных чисел сейчас запустим. Выберем те счастливые цифры, которые получат в подарок. Ну и, собственно, все. Так, давайте я сегодня без звуковых эффектов.
2: Да, спасибо. Все, давай остановимся. Все, остановимся.
1: Остановились.
2: И что там? Я не вижу сегодня ничего. Не-не-не, я не увижу.
1: Не увидишь?
2: Не.
1: Итак, сегодня цифры 201. Комбинация следующая. Любые комбинации. 201, 210, 021, 012, 120, 102. Если эти цифры вашего госномера, то, пожалуйста, берите свой смартфон, набирайте 41-66-66. Это номер нашего прямого эфира. 41-66-66. 41-66-66. Ну и все. Скажете, что вот я такой счастливый обладатель этих цифр, и мы вам...
2: Подарок вручим. Ваш.
1: Подарок, да. Может быть, немножко вас попытаем, немножечко, ну, чисто словесно, так немножко поговорим, там, вспомним о том, какая зубная щетка у вас была первая. Я расскажу, какая у меня была. Алина расскажет, какой она пользуется.
2: Вот поболтаем про зубные щетки.
1: Про зубные щетки поговорим, да, вспомним, обсудим.
2: Да, ну а пока я новости расскажу.
1: Пока новости.
2: Значит, названы самые женские автомобильные марки в РФ. Как ты думаешь?
1: Лада?
2: Нет.
1: Что, не Лада?
2: Значит, женщины чаще всего водят автомобили Hyundai.
1: А, хорошо.
2: Mazda.
1: О, прекрасно.
2: И Cherry. Да,
1: ну, куда деваться.
2: Вот. А наиболее мужскими марками названы ГАЗ и ВАЗ, Лада. Вот так вот.
1: Ну, знаете ли, чтобы ездить без гидроусилителя, как бы нужны мышцы. Мышцы мужчин как бы посильнее, чем женщин.
2: В общем, вот так.
1: Да, там нужны руки. Ну а что, Cherry — прекрасный автомобиль, тигренок, да, Cherry переводится как тигренок. Прекрасно для девушки. Девушка оседлает тигренка. Mazda — это богиня, какая-то там богиня в пантеоне в индийском.
2: Ты почему думаешь, что Cherry — это...
1: Cherry — это тигренок. А, тигр, тигренок. Cherry — это эти вишенки. А у них просто тига есть, эта моделька.
2: Да.
1: Да, это вот этот тигренок.
2: Ну, вообще, ты знал, что вообще название вот этого китайского автопроизводителя Cherry в переводе с китайского, так, означает «удача»?

0: Ух ты!
1: Удача и особое благословение. Поэтому тут очень все символично.
0: Все символично. Ну, какой-то молодец. Слушай, я не знал, классно.
1: Молодец. А я думал, почему тут тигр вообще?
0: Да нет, тигр. Ну, тигр у них, моделька тигр, а это тигренок. Так, слушай, у нас что-то бэк подходит к финишу. Даже еще дадим шанс нашим слушателям.
1: Давай напомним, какие у нас сегодня... Цифры. Играют числа, да.
0: Да. Значит, у нас сегодня цифры следующие. 201, 210, 021, 012, 120 и 102. Если это ваши цифры вашего госномера, то, пожалуйста, звоните, да. И даже если у вас не Черри, не Мазда, не... Что там было первое?
1: Hyundai.
0: Не
1: Хёндай.
0: И не ВАЗ, и не ГАЗ. А если вы счастливый обладатель другого любого автомобиля, прекрасного, замечательного. Ягуар вот мне нравится, допустим.
1: Ну, слушай, хорошо.
0: Ауди, БМВ красивые.
1: Да. Мерседес тоже ничего.
0: Мерседес, Зикеры. Все так задохнуты. Мечты, мечты. Так, ладно. Даем еще несколько секунд?
1: Так, а все уже, наверное.
0: Ладно, к сожалению, да, брендированный подарок остается у нас здесь, в студии Эко-Радио. Но мы движемся дальше. Там BTS продолжит наш музыкальный эфир.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро.

0: радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестиваль.

0: 5Б, строение 5, Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
5: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
6: О, приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Грандиозное событие. Пока.
10: Это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
11: Реклама по Тагилов. ИН-66-060-34-217. Неагент. Указана максимальная выгода на Белджи. X70 комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Итак, гороскоп на 26 июня. Расскажем все, ничего не утаим. Алина, поехали.
2: Овны, сегодня перед вами может открыться возможность, которую раньше вы просто не замечали. Не исключено, что кто-то предложит вам участие в новом проекте или интересной идее.
1: Тельцы, пятница поможет укрепить уверенность в собственных силах. Вы увидите первые результаты работы, в которую вложили много времени и терпения. Также сегодня удачно будут складываться вопросы, связанные с деньгами, покупками и долгосрочным планированием.
2: Близнецы, для вас день пройдет очень динамично. Главное не пытаться успеть абсолютно все. Звезды советуют лучше сделать несколько важных дел качественно, чем десятки в Опять это слово.
1: В попыхах.
2: Да.
1: Так что такое странное слово? В попыхах. Что такое пыха?
2: В попыхах.
1: В попыхах. Ой, пятница. Ладно, движемся дальше. Раки. Итак, раки. Сегодня появится ощущение внутренней ясности. Вопрос, который долго вызывал сомнения, начнет постепенно проясняться, а эмоциональное напряжение заметно снизится. Особенно приятными окажутся встречи с людьми, которых вы давно не видели.
2: Львы. Пятница станет хорошим днем для демонстрации своих талантов. Однако звезды советуют помнить, что успех редко бывает исключительно личной заслугой.
1: Девы, сегодня вам не стоит отвлекаться на мелкие раздражители. Сегодня будет многое зависеть именно от вашей внимательности. Пока другие будут спешить, вы сможете заметить важную деталь, которая изменит общий результат. День также подходит для завершения.

0: решение накопившихся дел и наведение порядка. Когда, как не в пятницу, да?
1: Весы, и для вас пятница окажется благоприятной в вопросах общения. Возможны новые знакомства, разговоры, предложения, которые помогут лучше понять себя и окружающих. Не исключено приятное совпадение.
0: Скорпионы, сегодня ваша интуиция будет работать особенно точно. Некоторые люди раскроют свои настоящие намерения, даже если сами этого не хотят. Также вероятно получение информации, которая окажется полезной в ближайшем будущем.
1: Стрельцы, день подарит желание строить планы на лето. Даже небольшое приключение способно вдохновить вас на серьезные перемены. Но и звезды советуют чаще говорить «да» новым возможностям.
0: Да. И пусть будет сегодня, да. Да, движемся дальше. Козероги. Сегодня полезно завершить все, что давно требовало вашего внимания. Освободите пространство от старых задач, и вы почувствуете заметное облегчение. Козероги, сегодня финансовые решения лучше принимать спокойно, без давления и спешки. Лучше сделать больше, да, лучше. Лучше сделать меньше, но лучше. Вот что советуют звезды.
1: Водолей. Пятница способна удивить неожиданным поворотом событий. То, что утром покажется неудобством, к вечеру может превратиться в удачную возможность. Но общение с новыми людьми принесет свежие идеи.
0: Ну и рыбы, для вас этот день станет временем вдохновения и приятных открытий. Возможны теплые встречи, хорошие новости и события, которые укрепят веру в собственные силы. Вечер особенно хорошо подойдет для творчества, спокойного отдыха или достаточно приятного разговора с близким человеком. Ну и совет дня. Прекрасный совет. Я думаю, что все знаки к этому совету должны прислушиваться. Не откладывайте радость на потом. Сегодня для нее найдется немало поводов.

0: важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жители Нижнего Тагила собирают первые урожаи черники, ягоды, которые обычно поспевают лишь к середине лета. Неожиданным уловом с информагентством «Все новости» поделились читатели. Так тагильчанка Александра поехала в лес за рудником на разведку, планировала пособирать землянику и грибы, а наткнулась на поляну черники. Синие ягоды пока только на окраине леса, где падает много солнца. В самом лесу черника еще мелкая, зеленая. В Нижнем Тагиле легковушка сбила 9-летнего мальчика на велосипеде, пересекавшего пешеходный переход. ДТП произошло 24 июня около 17 часов на улице Краснознаменная. Как уточнили в городском отделе ГАИ, 38-летняя жительница Кушвы ехала со стороны Выи. Как вдруг на зебру в районе кондитерской фабрики неожиданно выехал 9-летний велосипедист. Водитель пыталась уйти от столкновения, резко затормозила, но наезда избежать не удалось. Со множественными травмами ребенка увезли в детскую городскую больницу. Инспекторы выяснили, что ребенок был на прогулке с разрешения взрослых, но катался без защиты. В Свердловской области медики столкнулись с редкой аномалией. У 14-летней школьницы зуб мудрости сформировался не в зубном ряду, а в области гайморовой пазухи. Из-за этого подростка мучили сильные боли в левой половине лица, заложенность носа, головные боли и дискомфорт в области глаза. За сложную операцию по удалению взялись медики центра Бонум, рассказали в пресс-службе Свердловского Минздрава. От челюстно-лицевой операции врачи отказались и выбрали щадящую методику, функциональную эндоскопическую хирургию. Уже через неделю девочку отправили домой. Врачи уверены, что все проблемы, вызванные гуляющим зубом, удалось полностью устранить. Народное голосование за лучший эскиз мурала Международного фестиваля молодежи 2026 года стартовало в Свердловской области. На выбор представлены 25 работ, созданных молодыми жителями региона от 14 до 35 лет. Участники конкурса направляли свои визуальные концепции в виде текстов и рисунков. Лучшие идеи доработали профессиональные художники. Очные презентации работ состоятся 27 июня в рамках Дня молодежи. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге в сентябре. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня, 26 июня, достаточно солнечно. Солнце светит утром, днем появятся небольшие облака, но осадков не ожидается. Восточный ветер слабый, 2 метра в секунду, температура утром 16 градусов, днем воздух прогреется, а прогреется до 22 градусов.

Пообещай, что будешь чистить зубы днем и вечером. Так мне говорили родители когда-то давно. И правильно делали. Сегодня начинается день рождения зубной щетки. Именно про нее мы сегодня разговариваем. Ну, пока вспомним именинников. Буквально через одну песню. Вместе с Алиной Герин здесь. Сейчас новиночку послушаем и вернемся. Всем доброе утро.

0: Ах, какая финалочка в этой композиции. Балса, немецкий рэпер и певец. Отличная новиночка, но какая-то такая летняя, да? Такая, say my yeah. Скажи, что пятница уже наступила.
1: А я скажу, она наступила.
0: Да, и ей можно улыбаться всеми рядами своих белоснежных зубов. Если вы утром почистили зубы, сегодня мы отмечаем день рождения зубной метлы.
1: Да, как ее раньше называли. Щетки.
0: Да, как ее раньше называли при Петре. Ой, тьфу, при
1: Иване Грозном.
0: Иване Грозном.
1: Доброе утро. Это утреннее шоу на Икарадио. С вами Алина Геринг и Александр Данилов. Ну что, у нас пришло время вспомнить именинников.
0: Ну да, как вспомнить? Поздравить.
1: Поздравить, да.
0: Звучит, как будто мы
1: нет,
0: с вами это.
1: Да, нет. Все в позитивном ключе. Значит, да, кто сегодня у нас родился?
0: Так, вкладочка у меня закрылась, кто у нас сегодня родился. Но у нас сегодня отмечают день рождения прекрасный режиссер Пол Томас Андерсон. Значит, смотрите, на самом деле я тоже всегда путался. Этих Андерсонов есть два. Есть Пол У. Андерсон. Он снял «Смертельную битву», «Обитель зла», ну, вот это Мила Йовович, вот это все.
1: Так.
0: Вот. Но это не он сегодня именинник. А другой есть Пол Томас Андерсон. У него фильмы, финальный, который вы смотрели, это «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо. Буквально было недавно,
1: да,
0: мы
1: да,
0: смотрели.
1: Да, так.
0: 2025 год, классный фильм. Ну, такой артхаус, дорогой, ну, интересно смотреть за Ди Каприо, который бегает там в халате. Интересно.
1: Он нет. Еще долгий, наверное, да?
0: Долгий, там 3 часа.
1: Я не
0: да.
1: смотрела.
0: Не смотрела, да. Но я вам скажу, что есть смысл досмотреть. Да, там вот, конечно, финальная сцена погони. Это просто мое почтение. Просто ради этого стоит досмотреть. Так, «Нефть». Ну и Ди Каприо, который по крышам скачет, это тоже
1: прямо
0: шедеврально.
1: Я уже боюсь ходить в кино, понимаешь? Потому что мне как что понравится, я как буду всю неделю ходить. И что? И что потом со мной делать?
0: И что потом с тобой делать? Да, придешь здесь в халате в клетчатом, потом будешь Ди Каприо косплеить.
1: Да, так же свихнусь, как по Майклу Джексону.
0: Да. Мне кажется, вот эта вот твоя футболочка сегодня, она вот чем-то вот навеяна вот этим вот, вот этими 90-е, вот эти вот конец 80-х, 90-е.
1: А он, Майкл вот Джексон, Майкл... кстати, был в Бразилии.
0: Да. Вот этим,
1: он снимал
0: вот
1: там этим... клип в Рио-де-Жанейро.
0: Вот, да. Я вот так чувствую, что вот это вот ассоциативный ряд у меня появляется.
1: Пошло, да?
0: Да. Вы, кстати, можете заглянуть. Куда вы можете заглянуть? Ко мне на личную страницу, там трансляция, там видно, какая, в какой Алина футболке.

0: Так, ладно.
1: Странно звучит, конечно.
0: А мы не любим легких путей, да. Но все, чем сложнее, тем сложнее, тем интереснее. Так, еще тут О'Коннелл отмечает свой день рождения. Это американский актер Крис О'Коннелл. В «Бэтмене» с Робином вы его видели. «Запах женщины». Ну и, в общем, вот такие вот фильмы.
1: И Ариана Гранде.
0: Да, вот, подвожу, да. Девушка с лицом ребенка.
1: Суперзвезда.
0: Суперзвезда, суперребенок.
2: Ну, она, но как, какой ребенок? Ей 32 года.
0: Да, да, ну я просто фотографии смотрю, ну кукла. Куколка. Предлагаю послушать песню, одну из ее песен. Ну, мы всегда именинников включаем. А сегодня еще и пятница, почему бы и нет?
1: Да.
0: Ариана Гранде.
1: Слушаем.
0: Композиция Yes And называется. Ну, то есть я, ой, то есть да, yes, да, и там многоточие пошло.
1: У тебя талант к переводу.
0: Талант все портить, да. В общем, давайте, хорошего настроения, подумайте, что вы сегодня сделаете, да, и что-нибудь хорошее.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Музыка никуда не денется. Музыка с нами здесь, на Эковолне всегда. А еще она, музыка, будет в субботу не только на Эковолне, но и...
1: Город,
0: еще.
1: Ты готов? В этот день молодежи мы меняем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио, День молодежи, твой маршрут, твой драйв 0+.
0: Да, это, между прочим, уже завтра. Между прочим, это уже завтра, 27 число, суббота, с 2 до 4. Трамвай Эко-радио будет ходить по третьему маршруту. Так что приходи, будет интересно. И зубную щетку приводи с собой, свое. Ну, там, собаки некоторые, допустим, походят на зубные щетки.
1: Моя... Я, кстати, чищу свои собаки.
0: Зубы чистишь?
1: Да, конечно.
0: Это надается тебе?
1: Да.
0: Да, типа, выбор у нее есть, да?
1: Он приучен уже просто с младенчества.
0: Да. У меня эта процедура вообще просто...
1: Нет, мы чистим каждый день.
0: Мы убегаем в другую комнату, мы прям всяко там не даемся, просто всячески противимся этому, ноги вот так вот.
1: Ну, что делать? Надо. Есть такое слово «надо».
0: Надо, да. Вот такое время живем, не только себе зубы чистим, но и собакам. Да, собрались у два собаковода.
1: Собаковода, да. Ну, у нас одни праздники кошатников, да кошатников, да. Можно уже собачников как-то порадовать.
0: День зубной щетки собак, день вот. Чистки зубов собак.
1: Вот. А между прочим, это очень полезно. Очень пушистики полезно. Будут

0: здоровыми, у них будет свежее дыхание, и зубы будут здоровы, и десны. Так что не забываем про, про гигиену.
1: Гигиену, да. Собак, да. Потому что здоровые зубы у щенка и меньших походов к ветеринару.
0: Вот, а, да,

0: Ой, мы сегодня разговариваем про зубную щетку. У нас, кстати, скоро совсем будет через пару песен у радио Утка, да? Я так понимаю, что у нас тоже сегодня вопросы, связанные с гигиеной рта,
1: да,
0: с зубными щетками.
1: Да.
0: Я вам сразу скажу, что вопрос про Ивана Грозного будет, нет?
1: Нет.
0: Нет. Ну, миллион раз уже сказали, что зубной щеткой еще при Иване Грозной пользовалась.
1: Ты миллион первый раз решил повторить.
0: А меня вот этот патриотизм распирает, просто честно. Меня
1: понятно.
0: Прям распирает. Вот эта зубная метла уже была у нас еще ай-яй-яй как давно. Очень-очень это, конечно же, радует. Еще прямо за сотни лет до...
1: Да, ну все, мы поняли. Мы все поняли.
0: Мы все поняли. Ладно, все. Иногда лучше пойти зубы почистить, чем разговаривать.
1: Вот именно, что да.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: радио.
1: Елена Крылова поет «Аривердерчи», а мы говорим привет-привет, и я не знаю, Денис нам сегодня позвонит или нет, но может быть кто-то другой позвонит. Итак, радио «Утка» в эфире, телефон 41-66-66, номер нашей студии, пожалуйста, набирайте его прямо сейчас, и немножечко поохотимся на факты, правдивые и не очень. Итак, у нас есть охотник.
2: Охотник, да. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро.
2: Где наш охотник?
1: Наш охотник пока еще в кустах.
2: Да, притаился.
1: Притаился, подходит.
2: Один из методов охоты. Он все делает правильно.
1: Правильно, в режиме стелс. Сливки выживают, утки.
2: Да.
1: Алина, ты, может быть, пока расскажешь нам, что ты там приготовила?
2: Я расскажу вам, да. Сегодня говорим о щетках, о зубных. Факты простые, легкие, интересные. Все как обычно.
1: Все как обычно. Так, давай.
2: Ничего нового.
1: Подключаем.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Да что ж такое-то?
2: Ну что, где наш охотник?
1: У нас все работает. Здравствуйте, охотник. Алло, алло. Давайте мы опять отключаемся и ждем снова третью попытку. Впервые что-то. Кстати, сегодня что-то и интернет немножечко подлагивает. Может быть, это с этим связано?
2: Не знаю.
1: Так, три факта. Какой-то из них верный, какой-то из них неверный.
2: Ну да, нам нужно правду или ложь найти и сказать, правда это или нет.
1: Здравствуйте. Так, слушай, ну тут очевидно у нас что-то, какая-то проблема на, это самое, на линии. Так, уважаемые наши охотники, давайте-ка попробуем другую стратегию. 96-00-15, это наш второй номер телефона, давайте-ка мы на него попробуем принять звонок, вот, 96-00-15, а я пока расскажу анекдот. На тему зубов. Итак, у акулы зубов 1500, у панды 24, у человека 32. 32 зуба – это норма. Эх, я панда. Так, 96-00-15, принимаю звонок, потому что у нас на второй линии.
2: Ну что ты там, нажать не можешь? Ну что с тобой?
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, у нас беда какая-то сегодня с интернетом. У нас беда какая-то сегодня со связью. Алло, алло, алло, алло, здравствуйте.
2: Ну, видимо, охотники наши...
1: Алло, здравствуйте.
2: Затаились где-то. Где-то затаились.
1: Здравствуйте.
2: Они где-то затаились.
1: Алло, алло. Так, значит так, очевидно, что у нас какая-то техническая
2: сложность. Ну, бывает, всякое бывает. Но...
1: К сожалению, не можем мы вывести в эфир входящие звонки. Что, может, я поиграю?
2: Давай.
1: Ну давай. Так, уважаемые наши охотники, уникальный случай. Сегодня на арене диджей Александр Данилов. Он не знает ответов, узнаем, что нам Алина приготовила, будем играть вместе.
2: Ну давай. Значит, правда это, что Кэти Перри всегда возит с собой 20 зубных щеток, потому что обожает чистить зубы.
1: Обожают чистить зубы Кэти Перри, 20 зубных щеток. Да. Кэти Перри и 20 зубных
2: даже
1: щеток.
2: Даже я думаю,
1: что
2: так скажу.
1: Нет, потому что
2: подожди. Подожди. Даже я так.

0: Так скажу, что она прям помешана на гигиене своего рта и прямо вот любит, когда зубы очень чистые. Она всегда их чистит после воды, после кофе, после приема пищи. Всегда.
1: Окей, хорошо. С таким уточнением, если человек так дотошно относится к своим зубам, то да, скорее всего, вероятно, 20 штучек она возит с собой. Я думаю, что они индивидуальные упаковки все такие. Как почистила, выбросила. Да, я думаю, что это правда.
0: Да, это правда. Так. Это действительно так.
1: Так, это правда. То есть я бы услышал вот такой звук, да?
2: Ну, теперь все утро.
0: Да, отлично. Ты бы услышал такой звук.
1: Давай следующий.
0: В Древнем Египте люди чистили зубы специальными палочками из дерева и жевали их кончики вместо щетки.
1: Да я знаю, конечно, правда.
0: Но это правда, да. Конечно, это, мне кажется, знают все.
1: Да, конечно.
0: Но это такая...
2: Теперь все утро.
1: Распространено, да?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Я просто ждала Дениса, понимаешь? Я подготавливала факты для него, чтобы он наверняка выиграл.
1: Мне кажется, да, он, наверное, звонит, потому что у нас телефоны звонят, но мы почему-то не можем вывести вас в прямой эфир. Мы обязательно с этим разберемся, но пока сегодня уникальный случай, когда играют диджеи.
0: Ну и давай посмотрим, заберешь ты свою утку сегодня или нет. Последний факт. Значит, щетину для первых зубных щеток часто делали из волос кабана. Волос кабана набрал, засунул в палку, сделал щетку.
1: Я слышал, что из свинины щетины делали.
0: Ну,
1: если кабан это свинья,
0: получается,
1: что это правда.
0: Получается, это правда, да, это абсолютно верно. Первые зубные щетки появились в Китае и в качестве ворса использовали жесткую шерсть сибирских кабанов. Ручки делали из бамбука или костей животных. Вот такие были щетки.
1: Ай, как классно. Так, как я всегда мечтал вот этот... Свою честь услышать.
0: Да, ты сегодня молодец.
1: Да, смотри-ка, действительно, можно, да, угадать?
0: Можно.
1: Интересно.
0: Мы всегда помогаем.
1: Эх, ну что же, пятница необычная. Пятница...
0: Да, пятница хорошая, пятница полна предвкушений всяких. Так что давайте. Строим планы на эти выходные и с хорошим настроением двигаемся дальше.
3: Радио «Утка».

0: Да, когда хорошо, когда есть командир в семье, когда он командует. Так, пора всем в отпуск. Уезжаем, отдыхаем, проводим вместе время с семьей. Но иногда такие случаются моменты, что кто-то, допустим, учится. Ну, кто школьники, например, которые еще, конечно, сейчас кто-то выпустился, но кто-то же еще и учится. В связи с этим наши законодатели предложили ввести образовательный отпуск для школьников.
1: О!
0: Ты давно школу...
1: Ты давно школу вообще закончила?
0: В отпуске была.
1: Я в отпуске была в апреле.
0: Да, точно. Ой, это я все как на себя. Все.
1: А ты?
0: Отпуск, отпуск снится нам прекрасно. Отпуск далеко.
1: Все в твоих руках.
0: Да, в общем, если школьникам...
1: Подожди, отпуск для школьников, так это каникулы, нет?
0: Нет, вот в том-то и дело. Это не каникулы. Иногда школьникам приходится как бы подстраиваться под... старших, подрослых, да?
1: Так.
0: Взрослые, допустим, в отпуск пошли или еще что-то, и как бы ребенка забирают, или там на выходные, или на какие-то праздники, и придумывать приходится им какие-то ситуации.
1: Ну, по семейным
0: обстоятельствам. Да. А тут законодательно до 5 дней, до 7 давать школьникам вот такое, чтобы они прям вот уходили. И это для укрепления семьи, вот этого всего-всего-всего, чтобы с семьей могли дети проводить время, спокойно люди куда-нибудь там уехать, отдохнуть, или что-то в этом роде. Но все равно придется наверстать упущенное, поэтому я не вижу, в чем тут смысл отпуска. Тут доплачивать же никто не будет, я так понимаю, школьникам. За неиспользованные дни потом будут доплачивать.
1: А что там у меня там? Сколько неиспользованных дней отпуска?
0: Я ходил весь учебный год исправно.
1: Дайте мне месяц отпуска.
0: Да, пожалуйста, компенсируйте мне, пожалуйста, мои расходы на похождение в школу и получение знаний.
1: А школьники сейчас такие,
0: они прагматичны.
1: Они все знают это.
0: Знают, они знают.
1: Шутки плохи.
0: Больше, чем мы знаем. Да,
1: вот вчера, именно.
0: Вчера

0: Приходили к нам на экскурсию, детей было. Я вообще поразился. Они меня там только накидали. Я смотрю, господи, кто
1: накидали что?
0: Про певцов, про снятие в ТикТок. Они тут ТикТоки снимали, танцы, пляски.
1: Ты с ними?
0: Ну, я.
1: Или ты
0: режиссировал. Стоял сбоку, смотрел, улыбался.
1: А я думал, ты скромненько стоял, ты там режиссировал.
0: Ну, я там чуть-чуть с ними поучаствовал в проходке. Кстати, если наш... Я думаю, что выложу, кстати, завтра, сегодня сможете увидеть видео. Ладно, движемся дальше, буквально через песню у нас будет гороскоп.

0: О, как быстро. Гороскоп прямо сейчас. Начинаем без прелюдий, без всего. Поехали.
1: Овны, сегодня перед вами может открыться возможность, которую раньше вы просто не замечали. Не исключено, что кто-то предложит вам участие в новом проекте или интересной идее.
0: Тельцы, пятница поможет укрепить уверенность в собственных силах. Вы увидите первые результаты работы, в которую вложили много времени и терпения. Совет дня: оцените не только итог, но и путь, который привел вас к нему.
1: Близнецы, для вас день пройдет очень динамично, а возможно неожиданные звонки, приглашения, полезные знакомства и новости. Главное не пытаться успеть абсолютно все.
0: Раки, сегодня появится ощущение внутренней ясности. Вопрос, который долго вызывал сомнения, начнет постоянно проясняться. А эмоциональное напряжение заметно снизится. Совет дня: не бойтесь оставить прошлое позади.
1: Львы, пятница станет хорошим днем для демонстрации своих талантов. Ваши идеи будут услышаны, а инициативы способны получить поддержку.
0: Девы, сегодня не стоит отвлекаться на мелкие раздражители. Сегодняшний день сложится так, что многое будет зависеть от вашей внимательности. Пока другие будут спешить, вы сможете заметить важную деталь, которая изменит общий результат.
1: Весы, для вас пятница окажется благоприятной. В вопросах общения возможны новые знакомства, а предложения, разговоры не исключено, приятное совпадение.
0: Скорпионы, сегодня ваша интуиция будет работать особенно точно. Некоторые люди раскроют свои настоящие намерения, даже если сами этого не хотят. Также вероятно получение информации, которая окажется полезной в ближайшем будущем.
1: Стрельцы, день подарит желание строить планы на лето, искать новые впечатления и выходить за пределы привычного. Даже небольшое приключение способно вдохновить вас на серьезные перемены.

0: чаще говорите «да» новым возможностям.
1: Козероги, сегодня полезно завершить все, что давно требовало вашего внимания. Освободите пространство от старых задач, и вы почувствуете заметное облегчение. Совет дня – не стремитесь сделать больше, стремитесь сделать лучше.
0: Водолеи, пятница способна удивить неожиданным поворотом событий. То, что утром покажется неудобством, к вечеру может превратиться в удачную возможность.
1: Ну и рыбы, для вас этот день станет временем вдохновения и приятных открытий. Возможны теплые встречи, хорошие новости и события, которые крепят веру в собственные силы. Ну и совет дня для всех знаков зодиака. Не откладывайте радость на потом. Сегодня для нее найдется немало поводов.
0: Это было утреннее шоу на Эко-радио. С вами была Алина Геринг, Александр Данилов.
1: Мы вас любим. Хорошего вам настроения и замечательных выходных впереди. Ну и, конечно...
0: Улыбок, счастья. Всего хорошего. Всем пока.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро!
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Жители Нижнего Тагила собирают первые урожаи черники, ягоды, которые обычно поспевают лишь к середине лета. Неожиданным уловом с информагентством «Все новости» поделились читатели. Так, тагильчанка Александра поехала в лес за рудником на разведку, планировала пособирать землянику и грибы.

0: Я наткнулась на поляну черники. Синие ягоды пока только на окраине леса, где падает много солнца. В самом лесу черника еще мелкая, зеленая. В Нижнем Тагиле легковушка сбила 9-летнего мальчика на велосипеде, пересекавшего пешеходный переход. ДТП произошло 24 июня около 17 часов на улице Краснознаменная. Как уточнили в городском отделе ГАИ, 38-летняя жительница Кушвы ехала со стороны Выи. Как вдруг на зебру в районе кондитерской фабрики неожиданно выехал 9-летний велосипедист. Водитель пыталась уйти от столкновения, резко затормозила, но наезда избежать не удалось. Со множественными травмами ребенка увезли в детскую городскую больницу. Инспекторы выяснили, что ребенок был на прогулке с разрешения взрослых, но катался без защиты. В Свердловской области медики столкнулись с редкой аномалией. У 14-летней школьницы зуб мудрости сформировался не в зубном ряду, а в области гайморовой пазухи. Из-за этого подростка мучили сильные боли в левой половине лица, заложенность носа, головные боли и дискомфорт в области глаза. За сложную операцию по удалению взялись медики центра Бонум, рассказали в пресс-службе Свердловского Минздрава. От челюстно-лицевой операции врачи отказались и выбрали щадящую методику, функциональную эндоскопическую хирургии. Уже через неделю девочку отправили домой. Врачи уверены, что все проблемы, вызванные гуляющим зубом, удалось полностью устранить. Народное голосование за лучший эскиз мурала Международного фестиваля молодежи 2026 года стартовало в Свердловской области. На выбор представлены 25 работ, созданных молодыми жителями региона от 14 до 35 лет. Участники конкурса направляли свои визуальные концепции в виде текстов и рисунков. Лучшие идеи доработали профессиональные художники. Очные презентации работ состоятся 27 июня в рамках Дня молодежи. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге в сентябре. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Всем привет! С вами Маша Максимова. Пятница и, наконец-то, по-настоящему теплая летняя погода. Никаких дождей прогноз не обещает, ну, по крайней мере, сегодня. Чем не повод для радости? Новинка Джонни Федук «Лето» добавляет в атмосферу расслабленного, легкого настроения. И я желаю всем, чтобы этот день, друзья, у вас прошел спокойно и ненапряжно. А лучшая музыка на Эко-радио подарит вам позитива и энергии. В этом часе услышим Артура Пирожкова, Сергея Лазарева, Леди Гагу и другие звездные имена. А прямо сейчас окунемся в сладость с диджеем Purple Disco Machine Honey Boy.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижний Тагил!

0: Норильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
1: 2026 год. 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Лирик добавил минорной романтики с треком «Кассеты». Найти своего человека действительно бывает непросто. И если вы сейчас проходите этот жизненный квест, желаю вам удачи и успеха. А вообще, искать что-либо в принципе задачка сама по себе непростая. И чтобы у вас всегда были свежие интересные новости, и вы, друзья, при этом не тратили время на их поиск, для вас по будням ежедневно выходит передача Digest News. Новый выпуск, кстати, услышим совсем скоро на Экорадио, сразу после хита Дуа Липы «Гудини», который прозвучит прямо сейчас.
1: Экорадио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Британский стартап Бактери разработал необычный источник энергии – устройство в форме грибов. Они вырабатывают электричество из бактерий, которые живут в почве и разлагают органику. Такая бактериальная почвенная батарея работает круглосуточно в любую погоду. Вырабатываемой энергии хватает на питание фермерских датчиков, которые измеряют температуру и влажность почвы. За год одно устройство заменяет примерно 10 батареек типа 2А, а за весь срок службы около 300 батареек. Разработчики планируют углублять устройства в почву, чтобы они не занимали место на поверхности. В будущем более мощные версии смогут частично обеспечивать электричеством и дома. Правда, такие батареи не заменят солнечные панели и ветряки, а лишь дополнят их. Даже у самых страстных любителей меда вполне может вызвать удивление рекорд, который установил Андре Ортальф. За 60 секунд он съел 1273 грамма меда. Житель Аусбурга целенаправленно готовился к этому испытанию. Теперь его достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса. Андре известен как человек, способный необычайно быстро расправляться с разной едой. Рекорд с медом стал одним из многих в его коллекции. После такого сладкого подвига самое время отметить успех. Впрочем, следующий рекорд пусть будет хотя бы с соленым огурцом. Желудку тоже нужен отдых. В американском Ферфаксе щенки вышли на хоккейную площадку. Их задача – сыграть матч и найти себе новых хозяев. Все участники – питомцы приютов для животных. Матч благотворительный, его проводит Национальная хоккейная лига. Щенки представляют все 32 команды НХЛ. Игра длится 90 минут, а на льду им помогают действующие игроки лиги. Такие соревнования проходят уже третий год подряд. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме бездомных животных и призвать людей брать собак из приютов. Организаторы надеются, что после матча каждого щенка заберут в новую семью. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены. Без посредников. Звоните. 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Порой любовь бывает токсичной и опасной, как ртуть. Об этом нам спел только что Ваня Дмитриенко. Но люди, судя по всему, очень уж любят экспериментировать с чем-нибудь токсичным и опасным. Методом проб и ошибок выявляя, что нам подходит, а что нет. Чего стоит только, например, история зубной пасты. Из чего ее не делали? И радий, и свинец, мышьяк, мыло с щелочью, и не только. А вообще, кстати, сегодня мы празднуем день зубной щетки. И в группе Эко-радио ВКонтакте самые смелые могут рассказать, когда в последний раз меняли свою щетку. Я вот, например, в прошлом месяце. И в комментариях еще можно просуждать, какая щетка лучше. Простая, электрическая, или вы ирригатор используете, зубные нити. Все-все прочту в прямом эфире, будем делиться опытом. А пока продолжаем наш риф. I can stop.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
1: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Цены на бензин на Урале продолжают расти. За последнюю неделю стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась более чем на 1.5%. Почти на 2.5% за неделю подорожал бензин марки АИ-95. Но наиболее значительный рост в цене показало дизельное топливо. Оно прибавило больше 4.5%. Такие данные приводит Свердловск-Стат. В соседних регионах власти ввели лимит на продажу топлива. В Свердловской области подобных распоряжений не было. Однако на фоне ажиотажного спроса некоторые заправки отпускают не более 40 литров топлива и ограничили продажу в канистры. 2 и 4 июля временно изменится порядок курсирования нескольких пригородных поездов между Нижним Тагилом и Серовом, предупредила Свердловская пригородная компания. На железной дороге запланированы ремонтные работы. Часть электричек в эти дни будет ходить по сокращенным маршрутам, у других изменится график следования.

0: компенсировать изменения на линии назначат дополнительные поезда. Пассажирам советуют заранее уточнять расписание перед поездкой. Сделать это можно в приложениях «РЖД пассажирам» и «Протранспорт», на сайтах российских железных дорог и Свердловской пригородной компании, а также на станциях. В Екатеринбурге спасатели учили волонтеров действовать в стрессовой ситуации, рассказали «Вести Урал». Школа волонтеров собрала более 50 человек из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Хабаровского края. Среди участников были и те, кто уже имеет опыт в ликвидации чрезвычайных ситуаций, и новички. Волонтеры учились ориентироваться в лесу, оказывать первую помощь, отрабатывали действия при пожаротушении. Главная задача обучения – сформировать команды добровольцев, которые смогут грамотно помогать спасателям в случаях чрезвычайных ситуаций. В ожидании результатов ЕГЭ и поступления в вузы школьники и их родители переживают тревожный этап. Об этом в эфире канала ОТВ говорил клинический психолог Александр Пещерский. Задача родителя в этот период – поддержать ребенка. Если подросток стал импульсивным, не может сдерживать эмоции, появились проблемы со сном и питанием, значит, его тревожность повышена. Чтобы справиться со стрессом, психолог рекомендует применять дыхательные упражнения и технику заземления. Важно объяснить ребенку, что баллы и экзамены – важные, но все же проходящий этап. Если результат не оправдал ожиданий, это не конец, а только одна из возможных дорог. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.

0: Если верить маркетологам, ностальгия – самый сильный инструмент. Интересно, когда Мари Крамбрери создавала новинку «Ты помнишь», она учитывала мнение специалистов? В любом случае, это ведь действительно работает. Под этот трек вспоминаешь беззаботные и нежные деньки. Но я не устану вам повторять, друзья, лучше всегда в настоящем. Например, в этом часе на Эко-радио мы услышим множество крутых исполнителей. Басту, The Weeknd, Асю и не только. А прямо сейчас красавец Чонгук и Джек Харлоу поднимут ваше настроение до небес с треком 3D.
1: Экра. Радио.

Летний, теплый и невероятно романтичный коллаб, которому невозможно не подпевать. Айова, елка, яблоко. А если вы любите тренировать свои связки в вокале, обожаете музыку, веселье и танцы, то завтра вас ждет кое-что по-настоящему потрясающее. Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией.

0: родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио – День молодежи. Твой маршрут, твой драйв. Категория 0+.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов Алмаз. Подробности в салонах. 2026 год.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: конце июня невольно думаешь, ну где же они, эти самолеты, которые отвезут меня куда-нибудь на Лазурный берег. Иногда только любимая музыка помогает мне сойти с ума в череде дел, забот и обязанностей, поэтому Эко-радио всегда старается украшать ваш день только самыми качественными треками. А нашу волну можно взять с собой даже в отпуск. Во-первых, мы есть на колонке Алиса, а во-вторых, эфир можно слушать онлайн через сайт ecoradio.ru. Там же вы можете найти песни, которые звучали в эфире, и подобрать свой собственный плейлист, если в путешествии у вас не будет интернета. В общем, все для вас, друзья. А мы сейчас погрузимся в городскую романтику «The Weeknd» «In Your Eyes».
1: Эко-радио.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствор.
1: Эко-радио. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье.

0: воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
6: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
7: Европласт.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

бы трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Всем добрый день! На Среднем Урале 12 часов.
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Цены на бензин на Урале продолжают расти. За последнюю неделю стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась более чем на 1.5%. Почти на 2.5% за неделю подорожал бензин марки АИ-95. Но наиболее значительный рост в цене показало дизельное топливо. Оно прибавило больше 4.5%. Такие данные приводит Свердловск-Стат. В соседних регионах власти ввели лимит на продажу топлива. В Свердловской области подобных распоряжений не было. Однако на фоне ажиотажного спроса некоторые заправки отпускают не более 40 литров топлива и ограничили продажу в канистры. 2 и 4 июля временно изменится порядок курсирования нескольких пригородных поездов между Нижним Тагилом и Серовом, предупредила Свердловская пригородная компания. На железной дороге запланированы ремонтные работы. Часть электричек в эти дни будет ходить по сокращенным маршрутам, у других изменится график следования. Чтобы компенсировать изменения, на линии назначат дополнительные поезда. Пассажирам советуют заранее уточнять расписание перед поездкой. Сделать это можно в приложениях РЖД пассажирам и Протранспорт, на сайтах Российских железных дорог и Свердловской пригородной компании, а также на станциях. В Екатеринбурге спасатели учили волонтеров действовать в стрессовой ситуации, рассказали Вести Урал. Школа волонтеров собрала более 50 человек из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Хабаровского края. Среди участников были и те, кто уже имеет опыт в ликвидации чрезвычайных ситуаций, и новички. Волонтеры

0: учились ориентироваться в лесу, оказывать первую помощь, отрабатывали действия при пожаротушении. Главная задача обучения – сформировать команды добровольцев, которые смогут грамотно помогать спасателям в случаях чрезвычайных ситуаций. В ожидании результатов ЕГЭ и поступления в вузы школьники и их родители переживают тревожный этап. Об этом в эфире канала ОТВ говорил клинический психолог Александр Пещерский. Задача родителя в этот период – поддержать ребенка. Если подросток стал импульсивным, не может сдерживать эмоции, появились проблемы со сном и питанием, значит его тревожность повышена. Чтобы справиться со стрессом, психолог рекомендует применять дыхательные упражнения и технику заземления. Важно объяснить ребенку, что баллы и экзамены важны, но все же проходящий этап. Если результат не оправдал ожиданий, это не конец, а только одна из возможных дорог. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса. А завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду с дождем. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 21 градус.

0: середине пятницы энергии уже явно гораздо меньше, чем в понедельник. А ведь надо как-то держаться и сохранить силы на выходные. Поэтому заряжаемся драйвом от новинки Ava Max via Energy и других потрясающих треков на Эко-радио. В этом часе нам компанию составят Артик и Асти, Анна Немченко, Рэй Делтон и другие таланты. А пока немного качающей тишины. Делла Рум, Сара Маклакин, Silence.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Не мига, вышибал звучит как страх любого тревожника, пока в отношениях все хорошо и нормально. Но самое забавное, когда действительно происходит что-то плохое, такие люди чувствуют себя спокойно и просто сосредотачиваются на решении проблем. И вот как же сделать такого человека счастливым в отношениях? Просто почаще напоминайте им, как сильно вы их любите. Сделать это можно, кстати, с помощью Эко-радио. Пишите приветы на номер 8-953-056-0103 или в сообщении в группе Эко-радио ВКонтакте. И я, Маша Максимова, озвучу ваши теплые слова в прямом эфире. А сейчас продолжаем наш рейв. Диджей Тиста, Бриана Грейс, Beautiful Places.

0: Экорадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
3: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
4: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5 и по телефону 43-43-42. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Если верить Анне Немченко, танцпол можно найти везде. А найти новости шоу-бизнеса, веселые клипы, анонсы интересных проектов, крутые розыгрыши и в целом кучу веселья и позитива онлайн, да еще и в одном месте – легко и просто. Подписывайся на группу Эко-радио ВКонтакте, и твоя лента заполнится качественным и экологичным контентом. На часах 12:43, и сейчас немного ностальгии в эфире. Flow Rida с треком из 2011-го Good Feeling.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса. В поисках чувства, просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто.

0: 13 часов на среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Генеральному директору Уралвагонзавода Александру Потапову присвоили звание почетного гражданина Нижнего Тагила. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании 25 июня. Александр Потапов возглавляет Уралвагонзавод с марта 2017 года. Под его руководством предприятие выполняет гособоронзаказ, ведет техперевооружение и реконструкцию производства под выпуск перспективных изделий. УВЗ заключил соглашение с ведущими вузами страны о подготовке инженерных кадров. При поддержке завода в городе реализуются социальные программы. Тагильские депутаты проверили стройку культурно-образовательного центра на Гальянке, пишет информагентство «Все новости». Курганская компания «Арагатстрой» разморозила объект в начале этого года и сейчас ведет работы по устройству стен и перегородок из твинблока и кирпича. Возведение двух корпусов детского центра идет параллельно. Почти закончены работы по подключению к воде и канализации. В ближайшее время появится электричество. Работы ведутся по графику. К осени подрядчик планирует остеклить корпуса, запустить в них отопление и приступить к внутренней отделке. Все работы на объекте должны закончиться к середине будущего года. Суворовцы Екатеринбурга отметили выпускной, рассказали в эфире ОТВ. Ребятам вручили аттестаты, погоны и медали. Из 62 суворовцев больше половины награждены медалями за особые успехи в учении первой и второй степени. Многие выпускники решили продолжить военную династию и связать свою жизнь со службой. Екатеринбургское суворовское училище – одно из ведущих военно-учебных заведений страны. Среди его выпускников – герой Советского Союза и 16 героев России. Пятеро из них удостоены высшего. Награды за подвиги в зоне СВО. На всероссийских соревнованиях общества «Динамо» свердловские дзюдоисты завоевали 6 наград – 2 золота, 3 серебра и 1 бронзу. Всего в турнире приняли участие около 150 атлетов со всей России. Состязания прошли в 14 весовых категориях. Золото взяли свердловчанин Дмитрий Кузнецов в весовой категории до 73 килограммов и Джабраил Чистов.

0: Цыгов в категории до 81 килограмма. Атлеты представят Свердловскую область на чемпионате России по дзюдо. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса. А завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду с дождем. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 21 градус.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Для кого как, но сегодня самым сильным магнетизмом, как в новинке группы Бауза, обладает погода и пейзаж за окном. Особенно учитывая, что на завтра синоптики обещают дождь и тучки. Нужно обязательно воспользоваться моментом и отправиться на прогулку сегодня вечером. А уральские красоты, конечно же, шикарно сочетаются с прекрасной музыкой на Эко-радио. В этом часе услышим Клаву Коку, Татьяну Куртукову, группу «Винтаж» и других неподражаемых звезд русской и зарубежной эстрады. А прямо сейчас оторвемся с группой The Rolling Stones, Mess It Up.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер.

0: ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTI УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: лето уже само по себе звучит как бесконечный праздник. Но давайте посмотрим, что еще сегодня мы можем отметить. 26 июня – это день прощения. Тот самый день, когда все плохое можно простить, отпустить и забыть. Еще сегодня мы празднуем День блаженства, так что релакс просто обязателен. Эта пятница также праздник выпускников школ. Поздравляю всех наших юных слушателей и желаю вам поступить в вуз или колледж мечты. И, конечно же, сегодня день рождения зубной щетки. В группе Эко-радио ВКонтакте вы можете подкровенничать и рассказать, когда меняли свою щетку в последний раз. А пока продолжаем отмечать этот день и наслаждаться им с лучшей музыкой на Эко-радио. На очереди диджей Алфабиан, Body Talk.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиска на сливках, первый сорт, 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.
6: Заходи.

0: Вернула нас 2019 с треком «Ило Мило», а в эти выходные вы сможете создать неповторимые воспоминания вместе с «Эко-радио». Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. «Эко-радио» выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с «Эко-радио». «Эко-радио» – день молодежи, твой маршрут, твой драйв. Категория 0+.
1: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
4: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с «Эко-радио».
5: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
6: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
5: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на «Эко-радио». Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
4: Утреннее шоу на «Эко-радио». Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
7: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на «Эко-радио». Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
8: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Генеральному директору Уралвагонзавода Александру Потапову присвоили звание почетного гражданина Нижнего Тагила. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании 25 июня. Александр Потапов возглавляет Уралвагонзавод с марта 2017 года. Под его руководством предприятие выполняет гособоронзаказ, ведет техперевооружение и реконструкцию производства под выпуск перспективных изделий. УВЗ заключил соглашение с ведущими вузами страны о подготовке инженерных кадров. При поддержке завода в городе реализуются социальные программы. Тагильские депутаты проверили стройку культурно-образовательного центра на Гальянке, пишет информагентство «Всеновости». Курганская компания «Арагатстрой» разморозила объект в начале этого года и сейчас ведет работы по устройству стен и перегородок из твинблока и кирпича. Возведение двух корпусов детского центра идет параллельно. Почти закончены работы по подключению к воде и канализации. В ближайшее время появится электричество. Работы ведутся по графику. К осени подрядчик планирует остеклить корпуса, запустить в них отопление и приступить к внутренней отделке. Все работы на объекте должны закончиться к середине будущего года. Суворовцы Екатеринбурга отметили выпускной, рассказали в эфире ОТВ. Ребятам вручили аттестаты, погоны и медали. Из 62 суворовцев больше половины награждены медалями за особые успехи в учении первой и второй степени. Многие выпускники решили продолжить военную династию и связать свою жизнь со службой. Екатеринбургское суворовское училище – одно из ведущих военно-учебных заведений страны. Среди его выпускников – герой Советского Союза и 16 героев России. Пятеро из них удостоены высшего. Награды за подвиги в зоне СВО. На всероссийских соревнованиях общества «Динамо» свердловские дзюдоисты завоевали 6 наград – 2 золота, 3 серебра и 1 бронзу. Всего в турнире приняли участие около 150 атлетов со всей России. Состязания прошли в 14 весовых категориях. Золото взяли свердловчанин Дмитрий Кузнецов в весовой категории до 73 килограммов и Джабраил Чесыгов в категории до 81 килограмма. Атлеты представят Свердловскую область на чемпионате России по дзюдо. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса. А завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду с дождем. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 21 градус.

Новинка Джонни, Федук, «Лето». Когда мужчины создают романтичные песни о любви, это просто очаровательно. Ведь искренность цепляет гораздо больше, чем пустая рисовка и нарочитое выставление своей крутости. В целом это касается обоих полов, поэтому будьте самими собой, друзья. Потому что вы прекрасны такие, какие вы есть. И поэтому для вас на Эко-радио подбирается только самая лучшая музыка. В этом часе нас ждут группа «Серебро», Эва Макс, Рэй и другие звезды музыкального небосклона. А сейчас продолжаем на нежном. Авалон Рокстон, «In My Blood».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Derp погрузил нас в тропическую и качающую атмосферу с треком «Муваки». Иногда просто необходимо сменить настроение и сделать перерыв. Тогда и рабочий процесс станет в тысячи раз приятнее. И как раз скоро на Эко-радио вас ждет небольшой вояж по новостным сенсациям нашей планеты в передаче «Digest News». Но сначала Мия Бойко покажет нам, какой должна быть самооценка с треком «Экспонат». Эко.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Британский стартап Бактери разработал необычный источник энергии – устройство в форме грибов. Они вырабатывают электричество из бактерий, которые живут в почве и разлагают органику. Такая бактериальная почвенная батарея работает круглосуточно в любую погоду. Вырабатываемой энергии хватает на питание фермерских датчиков, которые измеряют температуру и влажность почвы. За год одно устройство заменяет примерно 10 батареек типа 2А, а за весь срок службы – около 300 батареек. Разработчики планируют углублять устройства в почву, чтобы они не занимали место на поверхности. В будущем более мощные версии смогут частично обеспечивать электричеством и дома. Правда, такие батареи не заменят солнечные панели и ветряки, а лишь дополнят их. Даже у самых страстных любителей меда вполне может вызвать удивление рекорд, который установил Андре Ортальф. За 60 секунд он съел 1273 грамма меда. Житель Аусбурга целенаправленно готовился к этому испытанию. Теперь его достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса. Андре известен как человек, способный необычайно быстро расправляться с разной едой. Рекорд с медом стал одним из многих в его коллекции. После такого сладкого подвига самое время отметить успех. Впрочем, следующий рекорд пусть будет хотя бы с соленым огурцом. Желудку тоже нужен отдых. В американском Фэрфаксе щенки вышли на хоккейную площадку. Их задача – сыграть матч и найти себе новых хозяев. Все участники – питомцы приютов для животных. Матч благотворительный, его проводит Национальная хоккейная лига. Щенки представляют все 32 команды НХЛ. Игра длится 90 минут, а на льду им помогают действующие игроки лиги. Такие соревнования проходят уже третий год подряд. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме бездомных животных и призвать людей брать собак из приютов. Организаторы надеются, что после матча каждого щенка заберут в новую семью. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, Ротанг, усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

By India, Мод Шаде. Трек, который успел покорить все музыкальное пространство. А вы знали, что в нем используется вокал нейросети? И это звучит по-настоящему волшебно. Только жалко, что исполнительницу вживую мы никогда, увы, не сможем увидеть. Зато вы, друзья, всегда можете увидеть нас, диджеев Эко-Радио. Записывайтесь на экскурсию в сообщениях в группе Эко-Радио ВКонтакте и приходите к нам в гости. Вы сможете прикоснуться к магии радио и узнать все про нашу радиостанцию. Наделаем кучу крутых фоточек, а еще в конце вас ждет небольшой сюрприз. Экскурсия на Эко-Радио – опыт, который вы будете вспоминать сквозь года. А пока вспоминать будем 2003 с рэпером Flo Rida «Right Round».

Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт.

0: Синевская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио.
3: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: На Среднем Урале 15 часов. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. 297 баллов из 300 возможных. Такой результат на ЕГЭ показал ученик Нижнетагильской политехнической гимназии Алексей Кандыбин. Физику и профильную математику он сдал на 100 баллов, а по русскому языку лишь немного не дотянул до максимума. Готовиться к экзаменам Алексей начал еще в 10 классе. Основную работу делал в школе. Дома занимался сравнительно немного, не больше 4-5 часов в неделю. В Свердловской области некоторые магазины взвинтили цены на картофель. По официальной информации Свердловскстата, за последнюю неделю стоимость картофеля в супермаркетах региона выросла на 5,7%. Но в отдельных торговых точках и службах доставки цены доходят до 100-180 рублей за кило. В региональном министерстве АПК и потребительского рынка заявили, что подорожание носит сезонный характер. В прошлом году цены росли еще сильнее. Качканарцы организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Кушевы. Первая машина с самым необходимым уже была отправлена нуждающимся. Сбор продолжается, и организаторы планируют последующие отправки по мере наполнения пункта сбора. Пункт приема открыт в редакции издания «Качканарский четверг». Для участия в акции приглашаются все неравнодушные горожане. Так, для организации полевой кухни и обеспечения базовых нужд требуются продукты, одноразовая посуда, мешки для мусора, средства личная гигиена, а также корма для домашних животных. За последние 15 лет Следственный комитет Российской Федерации раскрыл более 31 тысячи уголовных дел по налоговым преступлениям. Об этом сообщил советник главы ведомства Александр Федоров на Петербургском международном юридическом форуме. В доход государства за это время вернули 500 миллиардов рублей. Также силовики арестовали имущество фигурантов на 354 миллиарда. По словам президента России Владимира Путина, за 2025 год количество выявленных коррупционных преступлений в стране увеличилось на 12,3%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса. А завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду с дождем. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 21 градус.
0: Радио. Новинка эфира.

0: Новинка Марии Крамбрери «Ты помнишь» ждет вашей поддержки на сайте ecoradio.ru. Может быть, благодаря вам этот трек сможет попасть в наш хит-парад ТОП-30. У вас есть буквально несколько часов, потому что уже сегодня в 17.00 Полина Бажова огласит результаты этой недели. Так что успевайте, друзья, залайкать любимых исполнителей. А пока продолжаем наш рейв в этом часе. Нам компанию составит Полина Гагарина, Зиверт, Градусы и другие признанные таланты. А сейчас Джей Бартон, Running Up That Hill.
1: Радио.

0: Эко-радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: потанцевали с Леди Гагой The Dead Dance, но если вы хотите на этих выходных как следует оторваться и насладиться шикарной музыкой, то у меня для вас хорошие новости. Город, ты готов? В этот день молодежи мы взрываем привычные маршруты. Эко-радио выходит на рельсы. Мы запускаем караоке-баттл прямо в трамвае. Запоминай, 27 июня с 14 до 16 часов мы проедем по третьему маршруту города в нашем брендированном трамвае. Запрыгивай к нам, пой, танцуй и заряжай энергией родного города вместе с Эко-радио. Эко-радио. День молодежи. Твой маршрут, твой драйв. Категория 0+.
1: Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Удивительно, но факт. Треку Dua Lipa New Rules в следующем году исполнится уже 10 лет. Время, ну куда же ты так спешишь? На часах 15:41, и, увы, настало время прощаться. Я, Маша Максимова, с нетерпением жду нашей новой встречи на любимом Эко-радио. Хороших вам выходных, друзья, а в них вы отправитесь под Зиверт «Газ».
1: Эко-радио. Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. 297 баллов из 300 возможных. Такой результат на ЕГЭ показал ученик Нижнетагильской политехнической гимназии Алексей Кандыбин. Физику и профильную математику он сдал на 100 баллов, а по русскому языку лишь немного не дотянул до максимума. Готовиться к экзаменам Алексей начал еще в 10 классе. Основную работу делал в школе. Дома занимался сравнительно немного, не больше 4-5 часов в неделю. В Свердловской области некоторые магазины взвинтили цены на картофель. По официальной информации Свердловскстата, за последнюю неделю стоимость картофеля в супермаркетах региона выросла на 5,7%. Но в отдельных торговых точках и службах доставки цены доходят до 100-180 рублей за кило. В региональном министерстве АПК и потребительского рынка заявили, что подорожание носит сезонный характер. В прошлом году цены росли еще сильнее. Качканарцы организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Кушевы. Первая машина с самым необходимым уже была отправлена нуждающимся. Сбор продолжается, и организаторы планируют последующие отправки по мере наполнения пункта сбора. Пункт приема открыт в редакции издания «Качканарский четверг». Для участия в акции приглашаются все неравнодушные горожане. Так, для организации полевой кухни и обеспечения базовых нужд требуются продукты, одноразовая посуда, мешки для мусора, средства личная гигиена, а также корма для домашних животных. За последние 15 лет Следственный комитет Российской Федерации раскрыл более 31 тысячи уголовных дел по налоговым преступлениям. Об этом сообщил советник главы ведомства Александр Федоров на Петербургском международном юридическом форуме. В доход государства за это время вернули 500 миллиардов рублей. Также силовики арестовали имущество фигурантов на 354 миллиарда. По словам президента России Владимира Путина, за 2025 год количество выявленных коррупционных преступлений в стране увеличилось на 12,3%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 июня нас ждет пасмурный день. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 21 градус.

0: Майка Радио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
1: «Территория звука».
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
4: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новое.

0: новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Авторадио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В Нижнем Тагиле 17:00.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Музыкальный трамвай совершит рейс по Нижнему Тагилу в субботу, 27 июня. В пути пассажиров ждет караоке, конкурсы и сюрпризы. Это подарок городу ко дню молодежи от Экорадио. За настроение в этот день будут отвечать диджеи Вика Чехова и Александр Данилов. Вместе с певицей Марией Зяблицевой тагильчане споют любимые российские хиты, которые каждый день звучат в радиоэфире. Полицейские задержали курьера, который помог телефонным мошенникам похитить 1 200 000 рублей у жителя Нижнего Тагила. Против 30-летнего екатеринбуржца возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-группа МВД. Задержанный до последнего верил, что работает легально, ему предоставили все документы и даже заключили договор. К началу лета работодатели во всех регионах Уральского федерального округа предлагают соискателям более высокие зарплаты, чем те рассчитывают получить. К такому выводу пришли аналитики рекрутинговой платформы headhunter.ru. По данным сервиса, медианная предлагаемая зарплата в УРФО достигла 80 тысяч рублей. За год она выросла на 14% или на 10 тысяч. При этом ожидания соискателей по доходу оказались на уровне 70 тысяч рублей. Жительница Костромы Кристина Куроленок признана победительницей международного конкурса красоты «Мисс Glam World 2026». Соответствующая информация и фотографии опубликованы порталом K1 News. Мероприятие проходило в индийском городе Кочин. Участницы из различных стран соревновались за титул, представляя национальные костюмы, проводя самопрезентацию, дефилируя в вечерних платьях, а также демонстрируя эрудицию. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, в субботу, 27 июня, в Нижнем Тагиле будет переменная облачность, вероятен дождь. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от плюс 17 до плюс 20 градусов по Цельсию.
0: 30 лучших треков недели.
1: Всем привет, с вами Полина Бажова, и я

Рада сообщить, что прямо сейчас стартовал хит-парад ТОП-30. В ближайшие 2 часа будем слушать музыку, за которую вы голосовали на сайте ecoradio.ru. И забегая немного вперед, скажу, в этот раз получилась просто идеальная летняя подборка. Яркая, легкая и с отличным настроением. Все готово, и мы начинаем. Открываем сегодняшний хит-парад. И это трек, который занял 30-е место. Желаю всем приятного прослушивания.

0: Беовулф и композиция «Феникс» только что на 103FM, хит-параде на Эко-радио. И это 29 место. Переходим на 28-ю строчку. Здесь ностальгический хит от Мари Крамберри. Ты помнишь?
1: 28-е место.

0: заходи на сайт ecoradio.ru и голосуй за понравившийся трек. 27 место.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
3: Покупайте выгодно. В Светофоре. Кресла пластиковые. Ротанг. Усиленные. Нагрузка до 180 килограмм. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
4: Нижний Тагил. 2026 год.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
6: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. 26 место.

Только что прозвучала совместная работа Леди Гаги и Deutsche Runway, которая расположилась на 25-й строчке нашего хит-парада. Это первая совместная работа двух ярких артисток. Трек вошел в саундтрек фильма «Дьявол носит Прада 2». И главная идея песни – уверенность в себе, смелость быть собой, идти по жизни так, словно каждый день – это твой собственный подиум. Ну а мы продолжаем двигаться вверх и прямо сейчас узнаем, кто разместился на 24-й строчке.

0: Авторадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Грандиозное событие в Акрабе.
3: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
4: Реклама по Тагилов, N66-060-34-217, неофертно. Указана максимальная выгода на Белджи, X70 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704. Лучшие треки недели по версии Экорадио.

На 20-м месте нашего хит-парада совместная работа Мадонны и Сабрины Карпентер «Bring Your Love». Эта песня объединила опыт поп-легенды и свежую энергию одной из самых ярких молодых звезд. Легкий танцевальный ритм, летнее настроение и запоминающийся припев сделали трек по-настоящему украшением сезона. Итак, это 20-е место, но на 19-й строчке немецкий диджей Феликс Йейн и композиция «Boy You Told Me». 19-е

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают.

0: вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. 18 место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Грандиозное событие в Акаме.
2: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Акаме Тагил объявляет дни распродаж. Вот это ажиотаж! Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама по Тагилов. ЕН-66-060-34-217. Указана максимальная выгода на Белджи X 70 в комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: 28 июня в 12 часов Saturn Air Auto приглашает на презентацию нового Tenet T4L. Вас ждет знакомство с долгожданной новинкой, развлекательная программа, детские активности и подарки каждому. А также разыгрываем умную колонку. Ждем вас всей семьей 28 июня в 12 часов Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Акция 28 июня. Об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве подарков, призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. 16 место.

0: Здравствуйте. Музыкальный трамвай совершит рейс по Нижнему Тагилу в субботу, 27 июня. В пути пассажиров ждет караоке, конкурсы и сюрпризы. Это подарок городу ко Дню молодежи от Экорадио. За настроение в этот день будут отвечать диджеи Вика Чехова и Александр Данилов. Вместе с певицей Марией Зяблицевой тагильчане споют любимые российские хиты, которые каждый день звучат в радиоэфире. Полицейские задержали курьера, который помог телефонным мошенникам похитить 1 миллион 200 тысяч рублей у жителя Нижнего Тагила. Против 30-летнего екатеринбуржца возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-группа МВД. Задержанный до последнего верил, что работает легально, ему предоставили все документы и даже заключили договор. К началу лета работодатели во всех регионах Уральского федерального округа предлагают соискателям более высокие зарплаты, чем те рассчитывают получить. К такому выводу пришли аналитики рекрутинговой платформы headhunter.ru. По данным сервиса, медианная предлагаемая зарплата в УРФО достигла 80 тысяч рублей. За год она выросла на 14% или на 10 тысяч. При этом ожидания соискателей по доходу оказались на уровне 70 тысяч рублей. Жительница Костромы Кристина Куроленок признана победительницей международного конкурса красоты «Мисс Glam World 2026». Соответствующая информация и фотография опубликованы порталом K1 News. Мероприятие проходило в индийском городе Кочин. Участницы из различных стран соревновались за титул, представляя национальные костюмы, проводя самопрезентацию, дефилируя в вечерних платьях, а также демонстрируя эрудицию. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, в субботу, 27 июня, в Нижнем Тагиле ожидается переменная облачность, и весь день будет вероятен дождь. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха в течение дня от плюс 17 до плюс 20 градусов по Цельсию.
1: 30 лучших треков недели.

0: Всем привет, с вами Полина Бажова, и это второй час нашего хит-парада ТОП-30. Самое интересное только начинается. Впереди 15 лучших треков недели, и именно они набрали больше всех голосов на сайте ecoradio.ru. Чем ближе к вершине, тем жарче становится борьба за первое место. Совсем скоро узнаем, кто оказался в числе лидеров, а кто в финале, кто стал главным музыкальным фаворитом этой недели. Только что для вас прозвучала Ava Max, композиция Kill It Queen, и это 15 место. Но на 14 строчке «Елка» проще.
1: 14 место.

0: Авторадио. Реклама.
1: Грандиозное событие в Акраме.
2: И это не чемпионат мира по футболу. С 15 по 28 июня Аками Тагил объявляет дни распродаж.
3: Вот это ажиотаж!
2: Жаркие скидки на кроссоверы Белджи, Амода и Джейку до 1 миллиона рублей! Всего несколько автомобилей на улучшенных условиях. Успейте выбрать свой в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
4: Реклама по регламенту. ИН 66-060-34-217. Неофертно. Указана максимальная выгода на Белджи X70 комплектации. Акции с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция с 15 по 28 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Заходи на сайт ecoradio.ru и голосуй за понравившийся трек.

Только что прозвучала группа «Моя Мишель» с песней «На малиновой луне». Этот трек занял 10-е место в нашем хит-параде. Ну а мы продолжаем двигаться к вершине. До первого места остается совсем немного. И сейчас узнаем, какая композиция оказалась на 9-й строчке. Это Леони и Каллум Скотт с песней «Stay». Красивый дуэт, в котором сочетаются эмоциональный вокал, мелодичное звучание и история о чувствах, которые сильнее расстояний. Слушаем и наслаждаемся.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. ТНТ-7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. ТНТ-7. От 2 миллионов 90 тысяч рублей. Официальный дилер Тенет Русальянс на фестивальной 5Б. Строение 5. Звоните 43 43 42. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
4: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей.

0: Инстаграм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Лучшие треки недели по версии Экорадио.

0: Это Филатов энд Кэрис с композицией «Включи музыку». Песня занимает 6-е место в хит-параде на Эко-радио. Это трек с мощной танцевальной энергетикой и позитивным настроением, который напоминает, иногда достаточно просто включить любимую музыку, чтобы день стал ярче. Ну а мы подходим к пятерке лучших и прямо сейчас узнаем, кто разместился на 5-й строчке. Это Алекс Уоррен с композицией «Fever Dream». Слушаем и наслаждаемся.
1: 5-е место.

Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. 30 лучших треков недели.
4: Певица Клава Кока неожиданно появилась на свадьбе своих поклонников. Артистка лично приехала на торжество, чтобы исполнить песню «Как я люблю тебя», под которой жених и невеста танцевали свой первый танец. Видео сюрприза стремительно разлетелось по соцсетям, набрав более 11 миллионов просмотров и внушительный миллион лайков. И именно эта композиция «Как я люблю тебя» прозвучит прямо сейчас, ведь в хит-параде на Эко-радио она разместилась на третьей строчке.

и мне остается объявить победителей хит-парада. Да, тут все без изменений. На первом месте южнокорейский проект BTS и композиция Swim. Победителей услышим уже через несколько мгновений. Ну, а я, Полина Бажова, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем отличного настроения, желаю всем классных выходных. Ну и не забывайте заходить на сайт ekaradio.ru и голосовать за любимую музыку. Всем пока-пока.

0: среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Генеральному директору Уралвагонзавода Александру Потапову присвоили звание почетного гражданина Нижнего Тагила. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании 25 июня. Александр Потапов возглавляет Уралвагонзавод с марта 2017 года. Под его руководством предприятие выполняет гособоронзаказ, ведет техперевооружение и реконструкцию производства под выпуск перспективных изделий. УВЗ заключил соглашение с ведущими вузами страны о подготовке инженерных кадров. При поддержке завода в городе реализуются социальные программы. Цены на бензин на Урале продолжают расти. За последнюю неделю

0: Неделю стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась более чем на 1.5%. Почти на 2.5% за неделю подорожал бензин марки АИ-95, но наиболее значительный рост в цене показало дизельное топливо. Оно прибавило больше 4.5%. Такие данные приводит Свердловск-Стат. В соседних регионах власти ввели лимит на продажу топлива. В Свердловской области подобных распоряжений не было. Однако на фоне ажиотажного спроса некоторые заправки отпускают не более 40 литров топлива и ограничили продажу в канистры. 2 и 4 июля временно изменится порядок курсирования нескольких пригородных поездов между Нижним Тагилом и Серовым, предупредила Свердловская пригородная компания. На железной дороге запланированы ремонтные работы. Часть электричек в эти дни будет ходить по сокращенным маршрутам. У других изменится график следования. Чтобы компенсировать изменения на линии, назначат дополнительные поезда. Пассажирам советуют заранее уточнять расписание перед поездкой. Сделать это можно в приложениях РЖД по пассажирам и ПРО-транспорт, на сайтах российских железных дорог и Свердловской пригородной компании, а также на станциях. Музыкальный трамвай совершит рейс по Нижнему Тагилу в субботу, 27 июня. В пути пассажиров ждет караоке-конкурсы и сюрпризы. Это подарок городу ко Дню молодежи от Акарадио. За настроение в этот день будут отвечать диджеи Вика Чехова и Александр Данилов. Вместе с певицей Марией Зяблицевой тагильчане споют любимые российские хиты, которые каждый день звучат в радиоэфире. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. We'll be right back.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 июня нас ждет пасмурный день. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 21 градус.
0: Эльдорадио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: песни, чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Британский стартап Бактери разработал необычный источник энергии – устройство в форме грибов. Они вырабатывают электричество из бактерий, которые живут в почве и разлагают органику. Такая бактериальная почвенная батарея работает круглосуточно в любую погоду. Вырабатываемой энергии хватает на питание фермерских датчиков, которые измеряют температуру и влажность почвы. За год одно устройство заменяет примерно 10 батареек типа 2А, а за весь срок службы около 300 батареек. Разработчики планируют углублять устройства в почву, чтобы они не занимали место на поверхности. В будущем более мощные версии смогут частично обеспечивать электричеством и дома. Правда, такие батареи не заменят солнечные панели и ветряки, а лишь дополнят их. Даже у самых страстных любителей меда вполне может вызвать удивление рекорд, который установил Андре Ортальф. За 60 секунд он съел 1273 грамма меда. Житель Аусбурга целенаправленно готовился к этому испытанию. Теперь его достижение официально зарегистрировано в книге рекордов Гиннесса. Андре известен как человек, способный необычайно быстро расправляться с разной едой. Рекорд с медом стал одним из многих в его коллекции. После такого сладкого подвига самое время отметить успех. Впрочем, следующий рекорд пусть будет хотя бы с соленым огурцом. Желудку тоже нужен отдых. В американском Ферфаксе щенки вышли на хоккейную площадку. Их задача – сыграть матч и найти себе новых хозяев. Все участники – питомцы приютов для животных. Матч благотворительный, его проводит Национальная хоккейная лига. Щенки представляют все 32 команды НХЛ. Игра длится 90 минут, а на льду им помогают действующие игроки лиги. Такие соревнования проходят уже третий год подряд. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме бездомных животных и призвать людей брать собак из приютов. Организаторы надеются, что после матча каждого щенка заберут в новую семью. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Генеральному директору Уралвагонзавода Александру Потапову присвоили звание почетного гражданина Нижнего Тагила. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании 25 июня. Александр Потапов возглавляет Уралвагонзавод с марта 2017 года. Под его руководством предприятие выполняет гособоронзаказ, ведет техперевооружение и реконструкцию производства под выпуск перспективных изделий. УВЗ заключил соглашение с ведущими вузами страны о подготовке инженерных кадров. При поддержке завода в городе реализуются социальные программы. Цены на бензин на Урале продолжают расти. За последнюю неделю стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась более чем на 1.5%. Почти на 2.5% за неделю подорожал бензин марки АИ-95, но наиболее значительный рост в цене показало дизельное топливо. Оно прибавило больше 4.5%. Такие данные приводит Свердловск-Стат. В соседних регионах власти ввели лимит на продажу топлива. В Свердловской области подобных распоряжений не было. Однако на фоне ажиотажного спроса некоторые заправки отпускают не более 40 литров топлива и ограничили продажу в канистры. 2 и 4 июля временно изменится порядок курсирования

0: нескольких пригородных поездов между Нижним Тагилом и Серовым, предупредила Свердловская пригородная компания. На железной дороге запланированы ремонтные работы. Часть электричек в эти дни будет ходить по сокращенным маршрутам. У других изменится график следования. Чтобы компенсировать изменения на линии, назначат дополнительные поезда. Пассажирам советуют заранее уточнять расписание перед поездкой. Сделать это можно в приложениях РЖД пассажирам и Протранспорт. На сайтах российских железных дорог и Свердловской пригородной компании, а также на станциях. Музыкальный трамвай совершит рейс по Нижнему Тагилу в субботу, 27 июня. В пути пассажиров ждет караоке-конкурсы и сюрпризы. Это подарок городу ко Дню молодежи от Акарадио. За настроение в этот день будут отвечать диджеи Вика Чехова и Александр Данилов. Вместе с певицей Марией Зяблицевой тагильчане споют любимые российские хиты, которые каждый день звучат в радиоэфире. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 27 июня нас ждет пасмурный день. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 21 градус.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в

0: 22.00 в эфире «Экорадио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: «Экорадио» представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на «Экорадио».

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». В эфир «Микшера» возвращается Александр Волков, основатель музыкального сообщества «Программика» и одноименного вещательного проекта. С прошлого гостевого микса прошло почти 2 года, и за это время «Программика Radio» выросла в полноценный российский хаб лучших радиошоу от ведущих диджеев России и мира. Это, например, Эрик Приц, Ферри Корстен, Above and Beyond, Бенни Бенасси, Lost Frequencies, Федели Грант, Ники Ромеро, Swanky Tunes, Going Deeper и многие другие. Еще из значимых новостей: в 2025 году Александр начал записывать ежемесячный эксклюзивный подкаст для крупной федеральной радиостанции. А сегодня мы перенесемся на кибернетической машине времени в период примерно с 2012 по 2016, когда Александр развивал свою творческую карьеру под псевдонимом Алекс Мохито. Также Саша заготовил один очень особенный VIP-эдит и обещает сводить быстро и динамично. Скорее
1: включаем микшер.

In my night.

0: Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. Гостевой час прошел очень интенсивно, насыщенно. Александр Волков, он же Найем, и Алекс Мохито перенес нас на 10, 12 и даже 14 лет назад в клубные десятые. Причем буквально только что мы условились с Сашей, что из обширной фонотеки своих авторских переработок, эдитов, мешапов, он сыграет еще один часовой микс в течение лета 2026-го. Благодарим вас за внимание и участие, и с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи. И пусть все получается.
1: Микшер русской кибернетики.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
0: «Территория звука» представляет радиошоу «Про саунд». Каждую четвертую пятницу месяца в 22 часа ровно на частоте 103.0 FM Артем Гаев приглашает вас для двухчасового музыкального общения под ритмы техно и прогрессив хаус музыки. Только для вас! Концептуальная музыка и настоящий андеграунд. Каждую четвертую пятницу месяца. Rock Sound.

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Эльдорадио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор.

drums. Радио.